0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: Потерялись ключи, потерялись ключи, ключи счастья весны потерялись. Наши юности дни, наши юности сны, не зови, не ищи, потерялись.

так дальше жить нельзя. И слова все не те, и дела все не те, не услышит никто, не поймет. Сам во всем виноват, жизнь прошла как во сне, а быть может еще повезет.

Я зашел туда попить чайку. После бурной ночки вдарить по сметане и поправить силы к вечерку. Разобьет заварочка усталость, разогреет душу кипяток. А сметалка-то добавит силы малость, нужно к ночи силушки чуток. И тут она ко мне с вопросиком, мол, что желаю, что при ней.

не проглотил. Восковой растаял я свечою, весь такой культурный стал внутри. Разделю судьбу навек свою с тобою, хочешь мое сердце забери.

называется приплыл. Ем теперь виагру ночью под подушкой, чтобы утолить любимый пыл. Не влюбляйтесь.

0: Вжися б, ну, би його любив. А вместо юбочки резиночка.
1: А на любовь уж нету сил.
2: Радио «Рокс».

проснувшись рано утром, ты вдыхаешь нежный аромат, и тебе тогда покажется, как будто

0: душа компании.
1: И взмахнула ночь крылом, и затих

0: дальняя дорога.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: Радио Рокс.
1: Конец 60-х. Москва. Аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай. В полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А

0: ветки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолета прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?
1: Рокс, а мне здесь нравится.

0: Погода.
1: Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Доброе утро. Радио Рокс.
2: Там на краю вселенной, где-то сокрыт.

0: Погода.
1: Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

осень на минутку бросив одинокий солнечный денек. Он тоскует в небе, догадаться мне бы, отчего не весел парень.

сбежать и не уплыть в ластах. Я стихами рвал твое сердце, и ресницы хлопали часто. Было мне, наверное, лет 20, зубы белые, а шаг твердый. С кем попало, не хотел знаться. Ты красивая, а я горный.

0: тебе моя рука.
1: Радио «Рокс».

0: от души и для души. Рокс.
1: Свеча горела на столе. В подсвечнике стоят. И воск, растаявший, стекал. Слеза. И черным бархатным ковром накрыла землю ночь. В глазах блестит свеча огонь, он мысли гонит прочь. К утру сгорит, и лишь пятно напомнит мне о ней. Хрупка и недолга среди больших огней. Свеча горела на столе. Ей задал я вопрос: ты хочешь, чтобы я задул тебя? Ответ ее был прост: свеча живет тогда, когда

создать другим и светом озарить. Свеча живет тогда, когда она горит. Свеча, я уберу тебя подальше от злых глаз и буду нежно доставать в потоке сладких фраз. Послушай, хочешь жизнь продлю? Ты долго будешь тлеть. О нет, сказала мне свеча, мне легче умереть. Свеча живет так.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли. Здравствуйте, связано с риском получения.
3: Погода. Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
4: Доброе утро! Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Погода.
1: Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

сигарета, догорает свеча ярко-желтого цвета, с неба льется печать.

0: никого.
1: Погода. Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели.
1: Вот и вторник к нам подобрался на календаре 12 мая.
2: Да, листаем календарь, и что же я вижу? Вот он, день ежиного сопения. Господи, какой приятный праздник! Честно говоря, я бы с удовольствием сейчас свернулась клубочком на своей подушке, укрылась бы одеялом и еще немного посопела бы, но нет, я уже здесь, на работе. И отмечаем вот такой чудесный день. Кстати, говорят, что ежики начинают сопеть только тогда, когда они уютненько спят и не тревожатся. Ага. Поэтому, друзья, вам всем желаем спокойненько спать, да, и помнить о том, что ежики, хоть и колючие снаружи, зато добрые внутри. Этот день тепла, уюта и гармонии.
1: Ну, и отдельный привет передаем всем парням, которые под ежика пострижены. Вот такая вот штука. Также сегодня день синдрома хронической усталости. Вот такой вот праздник в календаре. Я смотрю на своего ребенка, а она своего счастья не понимает. Вот четвертая четверть закончится, и у тебя впереди 3 месяца лета. Вот там хроническая усталость и исчезает, понимаешь?
2: Слушай, во-первых, у тебя ребенок еще только первоклассник. В первый раз она будет смаковать те самые каникулы и приходить к пониманию, как же это классно отдыхать, друзья. Ну а всем трудяшкам, таким как мы с Андрюшей, мы передаем большой-большой привет и призываем беречь свое здоровье, высыпаться, потому что синдром хронической усталости — это действительно диагноз и очень серьезный.
1: Да.
2: Когда у человека начинают болеть мышцы, он перестает хорошо работать.
1: Информацию воспринимать. И вообще, да, по статистике, женщины гораздо чаще страдают этим синдромом. 8 из 10 человек — это женщины. В общем, берегите свое здоровье.
2: Человек — это женщины.
1: Да, женщины тоже люди, я тебе докладываю, заявляю.
2: Это ты хорошо сказал.
1: В общем, друзья мои, не перерабатывайтесь, берегите себя и находитесь в психическом и физическом равновесии.
2: Ну, во всяком случае, мы будем пытаться вам помогать находить тот самый баланс. А еще сегодня хотим поздравить и передать приветы всем медицинским сестрам, которые трудятся на своих рабочих местах. Дорогие наши, Международный день медицинской сестры сегодня обозначен в календаре. Поздравляем. Это те люди, которые и уколы делать умеют. И, кстати, уговаривать умеют сделать эти самые уколы и перевязки. И доброе слово, как же оно важно. Родные наши, хорошее здоровье вам, счастье и спасибо за ваши добрые сердца.
1: Ну, а если в историю заглянуть, тут есть примечательные события, которые мы должны упомянуть. К примеру, в 1980 году, именно 12 мая, состоялась премьера первого советского фильма «Катастрофы. Экипаж». Ну, вы все помните, я думаю.
2: Да, ты знаешь что, Андрей, я предлагаю отправиться прямо сейчас к звездам, поболтать с ними и со свежей порцией предсказаний вернуться сюда к нам в студию, чтобы поделиться с нашими замечательными слушателями. Ну, а фильм «Катастрофу» все-таки оставим для фильма,
1: да,
2: но никак не для жизни. Друзья, утро на Радио Рокс начинается. В студии я, Наташа Ладыгина.
1: И я, Андрей Асимович.
2: Всем доброе утро.
0: На подъеме. Рокс.

0: ничего терять.
1: На подъеме. Рокс.
2: Звезды говорят, что сегодня надо довериться своим ощущениям, особенно в вопросах, которые не поддаются четкому анализу. Практические дела и переговоры пойдут лучше, если сегодня не торопиться.
1: Гороскоп.
2: Овны. День, когда продуктивнее побыть в тишине, чем в суете многолюдных обсуждений.
3: Дорогие тельцы, будьте уверены, то, что вы с добротой вносите в общее дело сегодня, замечают и ценят.
2: Близнецы. Меньше слов, больше дела. Ваша экспертиза проявится в решении конкретных задач.
3: Дорогие раки, сегодня какая-то профессиональная или жизненная тема потребует от вас нового осмысления.
2: А у львов хороший день, чтобы привести в порядок документы, договоренности или финансовые вопросы, требующие четкости.
3: Дорогие девы, прямой и конкретный разговор с близкими даст больше, чем долгие обходные маневры.
2: Весы. День пройдет легко, если вы будете грамотно сочетать периоды активности и отдыха.
3: Скорпионы. Простая манера общения с окружающими разрядит обстановку и расположит людей к вам.
2: А вот стрельцам звезды сулят успех в бытовых делах, но только при наличии четкого алгоритма действий.
3: Козероги. Среди большого объема информации сегодня можно будет легче, чем обычно, выделить главное и отсечь лишнее.
2: Водолеи, помните, если стоит выбор между двумя финансовыми решениями, интуиция подскажет верный путь точнее, чем таблицы и расчеты.
3: Ну и, дорогие наши рыбки, окружающие будут воспринимать вас сегодня как человека с особой внутренней глубиной. Это вы почувствуете даже без слов. Ну и пусть этот день принесет радость, хорошее настроение и, конечно, успех всем знакам зодиака.
1: На подъеме. Рокс.

Может, медленно часы стучат, улыбнется тихо почтальон, прочитав мой телеграфный бланк, вспоминая солнце и весну, загрустила.

0: на подъеме.
1: Наташа, как тебе такая новость?
2: Какая такая новость?
1: А давай, вот послушай, делись. Житель Оренбурга подал на банкротство, потому что не потянул жену с детьми и также любовницу. Вот какой выход из ситуации нашел. Да дело в том, что мужчина зарабатывает 160-180 тысяч российских рублей. Это, ну, прилично, нормальная зарплата вроде как. Но из них 42 тысячи уходит на кредит, 70-80 тысяч на любовницу в месяц, и семье почти ничего не остается. Тогда он взял еще один кредит, чтобы закрыть все долги, а потом подать на банкротство. Но юристы охладили пыл и уже сказали, что траты на любовницу как-то не считаются необходимыми расходами, поэтому вероятность успешного банкротства крайне низкая. Но вот сам предприимчивый его посыл...
2: Я просто сижу в таком шоке. Во-первых, я хочу тебя спросить, у него волосы-то на голове остались? Жена-то не повыдергивала все? Фотку-то опубликовали?
1: Ну, тут коллекторов он больше, чем жену боится, скорее всего, потому что банкрот именно с этой целью. Но как доказать, что любовница тоже важна? Любовницы тоже люди, им же тоже надо что-то
2: есть. Это какой-то кошмар. Мир сходит с ума, друзья. Я не знаю, я когда слышу эти новости, ну, я просто, не знаю, диву даюсь. Вот как люди умеют так жить. Ну что, весело, со вкусом. Вот не было у мужика проблем. На тебе, пожалуйста, на ровном месте. Нет бы жил в семье. Но захотелось же, понимаешь? Ладно, не суди да не судимо будешь. Вот так я скажу.
1: Но ситуация довольно-таки каверзная и веселая для тех, кто слушает со стороны, но
2: это
1: не
2: точно
1: для нашего героя, который как-то должен из нее выкрутиться.
2: Безусловно, друзья, не попадайте в сложные ситуации. Легкость в общении, любви и здоровья всем нам. Что ж, Андрей, спасибо большое, поучительная история. Я все время хочу спросить, а что, так можно было? Оказывается,
1: я тоже.
2: Еще больше хороших новостей в выпуске новостей, уж извините за каламбур, через несколько мгновений. Оставайтесь с нами на Радио Рокс.
0: На подъеме.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В этом году учеников 10 классов будут отправлять на учебно-полевые сборы на 10 дней вместо 5, причем изменится формат мероприятия. Для парней сборы будут круглосуточными и приближенными к условиям воинской части. Сборы входят в курс допризывная медицинская подготовка, по которому выставляют итоговую оценку за 10 класс, после чего переводят учеников в 11. При этом освободить от них могут только по медицинским показаниям. Площадки для сборов готовят на территории детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и воинских частей. Пребывание в лагерях или на базах отдыха обойдется в 20-30 рублей на человека в сутки. Оплачивать будут местные власти. Во Фрунзенском районе столицы торжественно открыли финальную 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса. Строительство одного из самых масштабных парков Минска началось в 2011 году. И теперь многолетняя работа завершена, сообщает СТВ. Парк занимает 3-е место по величине среди зеленых зон Минска и давно стал любимым местом отдыха жителей микрорайона Каменная Горка.
1: Сервис заказа лекарств «Аптека.Б» приглашает познакомиться с компанией и получить подарки каждому посетителю стенда на выставке «Здравоохранение-2026». С 12 по 15 мая в Белэкспо, улица Павлины Меделки, 24, место G8. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
0: Погода. Сегодня в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. Днем в Бресте и Гродно 16-18, в Могилеве 18-20, в Витебске 19-21, а в Гомеле до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди ожидаются в Бресте и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Нарциссы – ранние весенние цветы. Мало того, что они многолетники, так еще и отличаются морозостойкостью. А в Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня интересные факты о нарциссах.
2: Все про все.
3: Нарцисс от латинского нарциссус – это целый род растений, который включает около 50-70 природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов.
1: А еще нарцисс – это главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-порей святого Петра.
3: Вау!
1: Да, такое оригинальное название. Действительно, нарциссы – это луковичные.
3: Их в салат можно добавлять? Или все-таки
1: не думаю.
3: Не стоит? Ну хорошо, друзья, совсем скоро мы расскажем, почему нарциссы нельзя ставить в вазу с другими цветами и с каким мифом связано название этих прекрасных цветов. Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Ну и прямо сейчас сердце велит нам рассказать о том, что происходит на столичных дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Уже придется притормозить на улице Максима Горецкого, Алибегова от Чаилытка до проспекта газеты «Звезда».
1: Есть небольшое затруднение на улице Ванеева от реки Свислочь до 2-го велосипедного переулка.
2: Привет всем, кто сейчас сбросил скорость на Маяковского от Луговой до Аранской.
1: И по классике уже пробка возникает на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной улицы.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любое утро. Доброе.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Привет. Что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
8: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
9: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Наташ, в календаре есть праздник День синдрома хронической усталости. У меня с этим связана история.
2: Давай.
1: В общем, мои знакомые, близкие, очень долго хотели завести щенка. Вот хотят собаку и все, но не решались. Вот недавно у них получилось. Купили корги, маленького щенка, все, принесли его домой. Но они не знали, с какими трудностями столкнуться в процессе. Это его к туалету приучить.
2: Конечно.
1: Заставить не грызть все подряд. В итоге они купили клетку, чтобы он в какой-то момент сидел на месте и свою жизнь не подвергал опасности, потому что уже розетки грызть пытался и лизать розетки.
2: Да.
1: В общем, прихожу к ним в гости для того, чтобы поздравить. У обоих круги под глазами. Не спали практически целую ночь. Собака скулила, хотела вылезти из этой клетки и грызла эту клетку. В общем, я говорю, ребята, потерпите полгодика, потом войдете в ритм, приучите собаку, и все будет хорошо. Ну вот, пожалуйста, хотели счастья, получили усталость. Но, с другой стороны, хорошие эмоции они тоже получают из-за этого щенка. Поэтому синдром хронической усталости может наступить незаметно, даже из-за ваших желаний, не до конца продуманных.
2: Ну, мы сегодня так глубоко копать не будем, потому что синдром хронической усталости, это действительно... Это диагноз очень серьезный.
1: Да.
2: Всем желаем здоровья, друзья. Мы сегодня просто давай спросим наших слушателей, вот что, друзья, вас действительно больше всего утомляет? Вот что вы не любите делать такое? Вот у меня есть одна подруга, она мне каждый вечер звонит и говорит... Лодыжка. Вот она мне так говорит. Лодыжка, помоги. Я говорю, что такое? Ну, я опять не знаю, что приготовить на ужин. Я уже так утомилась вот каждый день выдумывать, что же им готовить. Я всегда могу дать, конечно, свежий совет какой-нибудь. Но вот человека волнует каждый вечер...
1: Вот это проблема. Ну, а знаешь, вот у меня даже, если с работой связано, у каждого из нас на работе есть какая-то часть, которая не нравится, которая утомляет, и ты устаешь, как будто целый день просидел, да, с головой набитой. Вот я не люблю учить текст наизусть. Вот когда целенаправленно ты садишься, вот, и вот должен от сих до сих выучить. Оно как-то вот, когда на ногах ты это делаешь на сцене, все быстро и легко происходит. А когда вот перед тобой ставят задачу, это очень утомительно.
2: Согласна. Друзья, а что утомляет вас? Вот от чего вы устаете больше всего?
1: И быстрее всего.
2: Да, и вам не хотелось бы это делать. Расскажите нам об этом на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33, если, конечно, вас не утомляет вот эти вот буковки набирать и в слова складывать.
1: Есть аудиовариант сообщения, тоже можно и так поступить. Ну, не забывайте про нашу страницу ВКонтакте, Радио Рокс М.
2: А еще лучше звоните и рассказывайте, что вас утомляет больше всего по телефону 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В этом году учеников 10 классов будут отправлять на учебно-полевые сборы на 10 дней вместо 5, причем изменится формат мероприятия. Для парней сборы будут круглосуточными и приближенными к условиям воинской части. Сборы входят в курсы допризывная и медицинская подготовка, по которому выставляют итоговую оценку за 10 класс, после чего переводят учеников в 11. При этом освободить от них могут только по медицинским показаниям. Площадки для сборов готовят на территории детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и воинских частей. Пребывание обойдется в 20-30 рублей на человека в сутки. Оплачивать будут местные власти. Во Фрунзенском районе столицы открыли финальную 4-ю очередь парка имени Уго Чавеса. Строительство одного из самых масштабных парков Минска началось еще в 2011 году. И теперь многолетняя работа завершена, сообщает СТВ. Парк занимает 3-е место по величине среди зеленых зон Минска и давно стал любимым местом отдыха жителей микрорайона «Каменная горка». Европейские автопроизводители терпят убытки. С момента повышения Трампом импортных пошлин на автомобили ЕС они потеряли более 8 миллиардов евро. Западные СМИ напоминают, что Вашингтон повысил тарифы на европейские автомобили с 2,5 до 27,5% в апреле 2025 года. Ну а после заключения торгового соглашения между США и ЕС ставка была снижена до 15%. Тем не менее, введение пошлин ударило по отрасли, и теперь она готовится к возможному новому витку эскалации торговой войны. Аналитики считают, что если Трамп все же повысит пошлины на европейские автомобили до 25%, немецкие автогиганты могут потерять на 2,5 миллиарда евро больше уже в этом году. Новый вариант коронавирусной инфекции выявили в Таиланде. Уточняется, что инфекция обнаружена у летучих мышей. По своим характеристикам, новый вариант коронавируса не так опасен, как COVID-19. На данный момент не выявлено ни одного случая заражения человека этим вирусом, а сам он гораздо медленнее распространяется среди летучих мышей.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. Атмосферные фронты принесут грозы, ливни и порывистый ветер. Так, сегодня в Минске переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза. При этом усилится ветер. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте и Гродно 17-19, кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, а в Гомеле до 25. Градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Никакого «прости-прощай». Мы говорим вам и снова здравствуйте. В эфире «Радио Рокс». Утреннее шоу «На подъеме». Точное время 8 часов и 7 минут. А я Андрей Осипович.
2: А я Наташа Ладыгина. И спорим, друзья, уже у вас в телефоне там десяток уведомлений, что кто-то что-то продает, кто-то требует вашего внимания. Где-то в банке надо карточку поменять. Вот честно скажу, это утомляет, конечно, похлеще какой-нибудь назойливой мухи. Сегодня спрашиваем вас, друзья, что же вас очень сильно утомляет? От чего вы больше всего остаете? Вот просто устаете. На ближайшие 3 минуты мы предлагаем вам расслабиться и излить душу, рассказать, что же вас так сильно тревожит.
1: Ну, и знаешь, очень много сообщений приходит об одном и том же. И вот Борис, собирательный образ всех этих людей, представляет стоять в очередях, где передо мной кто-то долго, нудно что-то выясняет про акции. Потом достают наличку, начинают монеты считать, и усталость накрывает мгновенно, как будто ты рабочий день отработал.
2: Я в последнее время про акции в очередях не слышала, Борис. Где стоите?
1: Ну, подожди, какой-нибудь сеть магазинов. А у вас есть карточка нашего магазина? Была! А по телефонному номеру? Конечно.
2: Борис, скажите, а есть вот у вас такая игра, я в нее всегда играю, в какую бы очередь в кассу я не встала, где-то рядом движется быстрее. Только перейдешь туда, смотришь, твоя очередь уже подошла в другой очереди. Есть такое?
1: Жаль, что никакой Исаак Ньютон не объяснил вот это правило и не вывел никакую формулу.
2: Правило течения очередей, это точно. Так, вот нам Миша написал, что его утомляет вера людей в сплетни. Так, Миш, ну пусть они себе верят.
1: У каждого своя религия.
2: Конечно.
1: У нас позволено. Ну и вот Александр написал, не могу, когда несколько человек начинают со мной одновременно говорить через минуту, я как выжатый лимон, а еще когда собеседник повторяет одно и то же трижды разными словами, мои батарейки тогда садятся в ноль за 30 секунд буквально.
2: О, это вы еще на радио не работали. Приходите к нам.
1: Об одном и том же много раз подряд.
2: Маргарита написала нам, а меня в школьные годы утомляло сидеть за переводами по английскому языку. Я уставала сильнее, чем когда учила тему и разговаривала с учителем. А сейчас меня больше всего утомляет, как бы ни странно звучало, выходные утомляют Маргариту. Они так быстро проходят, что не успеваешь отдохнуть.
1: А выходные с Маргаритой звучит совсем по-другому, понимаешь?
2: О, слушай, я бы и Мэри позвала.
1: Это уже другие выходные.
2: С томатным соком, правда? Друзья, присоединяйтесь к нашей теме. Наше утро на Радио Рокс продолжается сегодня в день хронической усталости. Мы спрашиваем вас, от чего вы больше всего устаете? Если не сильно устали этим утром, пожалуйста, напишите свой комментарий на наш Вайбер 699-1021 с кодом 33.
1: А если устали от Вайбера, в вашем распоряжении страница ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну и телефон прямого эфира. Если не очень устали, запишите 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: А мы даты ни за что не перепутаем. Только на этой неделе в рубрике «Верю, не верю» замечательный розыгрыш. Готовьтесь, друзья, будем играть, а победитель получит замечательный подарок. Большой набор бытовой химии от Fast Buy.
2: Да, друзья, дозванивайтесь. 8-017-363-10-13. Через 6 минут встречаемся.
3: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги. Там 5 баллов, движение плотное. Необыкновенное затруднение есть на Кубоколоса от Белинского до улицы Сурганова. 9 минут в это время. Ну, удивительная скорость потока 8 километров в час.
2: Действительно удивительно. Так, ну вот еще на 9 минут можно притормозить на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого. На 6 минут застрянете на Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Ну и 5 минут проведете на улице Громова от Слободской до Есенина, друзья. Но если в автомобиле вашем играет радио «Рокс», я думаю, что это ожидание будет весьма себе занимательным.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
7: Алло, ты где?
8: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
7: А у меня куча старых и ничего не ношу.
8: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
9: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Верю, не верю.
1: Прямо сейчас официально заявляем, что рабство отменяется. Потому что знаете, что самое ценное в жизни,
2: что?
1: Ребята?
2: Что,
1: это, конечно же, время, которое мы тратим на действительно то, что важно. А FastBuy вам это время как раз-таки дарит, беря на себя заботу о чистоте вашего дома. Потому что FastBuy — это белорусское качество и европейский стандарт.
2: И сегодня наш участник игры «Верю-не верю» получит большой набор бытовой химии FastBuy, куда входят гелии-капсулы для...
1: Не травмируем, да.
3: Смотрите, упасть мог.
2: Мог.
3: Ну, я

0: уборки в месяц. Это же важно. Единственный минус, если в комнате слишком грязно, камера выдает ошибку, то есть превышен лимит хаоса. Опа. И отказывается снимать. Вот такая умная машина. Я бы такой фотоаппарат
1: но
0: хотела.
1: Но не всемогущая.
0: Не поверили, Марина, вы, да? В эту новость.
2: Да, не поверила.
0: Не поверили.
1: А про хлопчика из Норвегии, которому повезло найти меч?
2: Ну, можно найти что угодно. И космический корабль, и тарелку инопланетянную.
1: Насыщенная у вас жизнь, кстати. Слушайте, давайте расскажу про мальчика.
0: Давай, давай, интересно.
1: Зовут его Хенрик Ревснес Мертведт. Бедные норвежцы, да, со своими фамилиями. Гулял по вспаханному полю, заметил ржавый кусок железа. Ну, понятно, решил поднять. А это не ржавый кусок железа, а однолезвийный меч ранней эпохи викингов. И теперь у 7-летнего мальчика есть артефакт, которому мог бы позавидовать любой музей естественных искусств.
0: Марина, сопоставляем. Норвегия,
2: что, не отобрали
0: викинги?
2: У него?
1: Пока
0: нет,
1: не отобрали.
0: Пока нет.
1: Теперь он викинг с мечом, кто же отберет?
0: Кто на него пойдет? Так, ну и давайте с третьей новостью разберемся все-таки. 18-метровая высота, подросток падает в огонь, и падает он после удара током. Вы представляете, какие тут причинно-следственные связи, и при этом выживают. Какое счастье! Оказалось, что юноша забрался на опору линии электропередачи, коснулся провода под напряжением и упал вот с этой высоты. Из-за удара током сухая трава под ним загорелась, и он оказался в огне. И несмотря на вот эти все злоключения, пострадавший выжил. Сейчас подросток восстанавливается в больнице, и, по словам врачам, он находится в стабильном состоянии и, кстати, что немаловажно, в хорошем настроении. Наверное, Радио Рокс слушает.
1: Девять жизней.
2: Да, какая-то живодерская новость, не хочу я про нее слушать. Давайте из первых двух будем.
0: Хорошо. Значит,
2: мне кажется, все-таки Никон как-то...
0: Ладно, иду на Вайбер. Марина, иду на Вайбер и смотрю, какая ситуация складывается. Вы знаете, с вами согласна 80% наших слушателей, и только 20% своих голосов слушатели отдали за новость под номером 2.
1: Показатели хорошие. Окей, я считаю, считай. До 3, да, принимайте решение. 1, 2, 3.
0: Новость.
1: Номер
2: 1.
0: Молодец! Ну, наконец!
2: Спасибо.
1: Чистая победа. Она еще чище станет от нашего подарка.
0: Ну, особенно антижир, средство. Я прям хочу тоже его попробовать. Марина, оставайтесь на линии. Расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Счет становится 1-1. Марина делает чистую ничью.
3: Рубрику «Верю-не верю» представлял бренд бытовой химии «Fast Buy».

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Власти Беларуси приняли решение оказать гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Минский метрополитен на 4 дня закроет выходы на одной из станций. Плановые ремонтные работы пройдут на площади Франтишка Богушевича на зеленой ветке метро. Этим летом в Минске будут работать сотни лагерей разных форматов, которые примут на оздоровление около 80 тысяч детей, сообщили в пресс-службе Мингорсполкома.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом усилится ветер. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте и Гродно 17-19, кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, а в Гомеле до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Самые маленькие виды нарциссов не превышают 10-15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать и до 60 сантиметров. Продолжаем рассказывать интересные факты про нарциссы.
2: Все про все.
3: Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое собственное отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но, друзья, оказывается, на самом деле они, патологические нарциссы, не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так и пытаются не совершить очередную ошибку.
1: А вы знали, друзья, что все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты? Вот тебе и ответ, Наташа, про салат.
3: Понятно, да-да-да.
1: Нарциссы выделяют такую густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те не могут втянуть воду и мучаются от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами.
3: Ну все, спасибо, теперь знаем. Ну а совсем скоро, друзья, мы расскажем, какую арендную плату получает принц Уэльский за использование земель на островах Сили и для лечения какой болезни используются луковицы нарцисса. Если интересно, в следующем часе продолжим. Оставайтесь на Радио Рокс.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
3: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
4: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
6: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
7: Радио Рок.

0: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты говорит нам, что в Минске движение оценивается в 6 баллов, а значит, оно затруднено.
2: Да, сейчас расскажем. На МКАД от улицы Лейтенанта Кижеватого до Громова, ребята, полчаса задержки времени. 13 километров. Вот какая скорость потока сейчас.
1: Да, это серьезно. Ну, на МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы есть небольшая по нашим уже меркам пробка. Всего лишь на 8 минут и скорость потока 22 километра в час.
2: На 9 минут застрянете на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. На 8 минут на улице Червякова-Долгиновском от Каховской до Пригородной. 7 минут простоите на Максима Богдановича от улицы Янки-Купала до проспекта Машерова. И те же 7 минут проведете на Пушкина от Адоевского до Притыцкого.
1: Слушайте Радио Рок. С нами любые пробки нипочем.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: На подъеме. «Рокс».
1: Без ложной скромности заявляю, прямо сейчас амбассадоры юмора Асимович и Ладыгина начинают свою работу.
4: Хохмачи!
2: Ой, держите меня, Семеро.
1: Записывайтесь у секретаря.
2: После такого
1: проходите.
2: Объявления как минимум должна заявку на аншлаг подать.
1: Шикарно, ее уже одобрили и утвердили.
2: Ладно, давай.
1: Половинку шутки принесли, как обычно.
2: Всего лишь половинку.
1: Конечно.
2: Ну хорошо, давай озвучим.
1: Пусть никто вокруг не обижается. Шутка, это всего лишь шутка.
2: Так, не пугай меня.
1: Лысый мечтает о волосах, а кучерявый о чем?
2: Продать свои волосы лысому. Ой, я скрюкнула.
1: Слушай, у тебя родился бизнес-план отличный.
2: Ладно, друзья, присоединяйтесь к нашим хохмачам, мочите, как всегда, весело и присылайте свои шутки на наш вайбер 699-102-1 с кодом 33. В конце часа выйдем, почитаем самые веселые, отыщем среди вас самого крутого вторничного хохмача.
1: Лысый мечтает о волосах, а кучерявый...
0: На подъеме. «Рокс».

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон,
0: Озон, Озон. С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.

0: Хохмачи.
1: Традиционно прямо сейчас мы даем вам начало шутки, вы ее продолжаете, и лучший шутник будет отаплодирован на всю страну. Начало такое. Лысый мечтает о волосах, а кучерявый...
2: Эх, жить бы так кучеряво, пошутила Татьяна, и многие с ней пошутили точно так же, в унисон.
1: Так, закаламбурили, молодцы. Да. Елена продолжает. Лысый мечтает о волосах, а кучерявый о шампуне 7 в одном.
2: Да, замечательно. Наверное, да. Сергей пошутил, лысый мечтает о волосах, а кучерявый мальчик торт, который раздражает его одним только названием.
1: Ох,
2: как изящно, Сергей,
1: и
2: спасибо.
1: И кругозор свой расширили заодно. Оксана продолжает шутку, лысый мечтает о волосах, а кучерявый смотрится в его лысину, чтобы поправить свои кудри. Как несправедлива жизнь.
2: Самое главное, отловить и посмотреться. Сергей пошутил, лысый мечтает о волосах, а кучерявый о том, чтобы волосы не лезли в суп. Ох, злободневника.
1: Вот такой вот супец получается. Елена, лысый мечтает о волосах, а кучерявый, чтобы утром не выглядеть, как гнездо кукушки в голове.
2: На голове, да. Новичок, вот такой никнейм у нашего еще одного слушателя. Лысый мечтает о волосах, а кучерявый о прямых.
1: Вот и не поспоришь никак.
2: Замечательно, замечательно.
1: Четко, коротко, лаконично, замечательно. Так, Петр считает, что кучерявый мечтает о плойке. Не хватает ему.
2: Аня тоже пошутила, кучеряво жить. Андрей и Сережа вместе с ней. Дима пошутил, лысый мечтает о...
1: волосах, а кучерявый?
2: А кучерявый о расческе.
1: Все логично, но не всякая расческа помогает.
2: Да.
1: А Игорь говорит, что лысый мечтает о волосах, а кучерявый, чтобы парик не слетал. Вот мы и поймали.
2: Так, лысый мечтает о волосах, Оля пишет, а кучерявый о бегудях? Да?
1: Наверное.
2: А, ну,
1: я же не кучерявый, откуда же я знаю. А Инна вообще добивает в стиле сюрреализма. Лысый мечтает о волосах, а кучерявый о лысой любовнице.
2: А вот тут вот так вот.
1: Мальчик,
2: все, да?
1: Водочки налей. Мы на родину летим, помнишь?
2: Да, помню. Так, ну что, и вот еще. Лысый мечтает о волосах, а кучерявый про деньги, которые потратил на шампунь. Да, вот так пошутил Роберто.
1: Роберто, спасибо вам за шутку. Ну и
2: что?
1: Хочется выбрать лучшего, а не получается, потому что все шутки достойные.
2: Ну, слушай, я бы, честно говоря, все-таки отметила шутку Сергея про торт «Кучерявый мальчик», который раздражает его только одним названием.
1: А Дима неплохо еще пошутил, а кучерявый остался без мечты, если лысый мечтает.
2: Да. Ну и вот новичок, кучерявый о прямых, тоже был лаконичный и здорово. Друзья, спасибо большое, улыбнулись, наш эфир продолжается, назначаем вам встречу уже в следующем часе, после выпуска новостей, где продолжим спрашивать вас.
1: Расскажите, пожалуйста, а что вас очень быстро утомляет? Свои истории ждем на вашем вайбере.
2: Свои истории вот присылайте. Устал. Андрей, устал. Ты утомил. Иди отдохни, давай я поработаю.
1: Давай ты по вайберу объясни там.
2: Друзья, 699-1021 с кодом 33. Сюда комментарии. Можно позвонить 8017-363-1013. Ну и заглядывайте на страничку ВКонтакте. Там еще и фотку можно повесить. Что же вас так сильно утомляет?
3: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 9 утра.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Власти Беларуси приняли решение оказать гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Помощь будет оказана в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения. Общая сумма гуманитарной помощи превысит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 15 июня запускает прямой рейс между Минском и Чебоксарами, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Самолеты будут летать дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. В настоящее время ни одна авиакомпания не осуществляет рейсы из столицы Чувашии в Минск. Столичный метрополитен на 4 дня закроет выходы на одной из станций. Плановые ремонтные работы пройдут на площади Франтишка Богушевича на зеленой ветке метро. Уточняется, что один из выходов будет закрыт 4 дня с сегодняшнего по 16 мая. Затем также на 4 дня закроют другой выход с 19 по 23 мая. Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства. Этим летом в Минске будут работать сотни лагерей разных форматов, которые примут на оздоровление около 80 тысяч детей, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. Уточняется, что для детей в Минске подготовят 353 лагеря с дневным пребыванием, 15 передвижных палаточных, 17 непередвижных палаточных, а также 32 загородных воспитательно-оздоровительных лагеря предприятий организации Минска. Основной акцент сделан на лагеря с круглосуточным пребыванием.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. Атмосферные фронты принесут грозы, ливни и порывистый ветер. Так, сегодня в Минске переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза. При этом усилится ветер. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте и Гродно 17-19, кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, а в Гомеле до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Хорошие шутки — это к нам, это все правда. Радио Рок с вами, 9 часов и 7 минут. Мы продолжаем наш праздничный эфир.
2: Какой праздничный?
1: У меня каждый день праздник, Наташа.
2: Понятно.
1: Проснулся с утра, уже праздник.
2: Да, друзья, сегодня мы спрашиваем вас, вот что вас больше всего выматывает. Вот, честно говоря, меня порой выматывает не сама работа, а бесконечный выбор. Вот какую страховку взять? Куда поехать летом? Где взять денег? Вот все время эти мысли мучают и утомляют мою голову.
1: Перед тем, как отдохнуть, нужно томиться жестко очень. Ну, а Елена пишет нам: друзья мои, а вы слышали что-нибудь о гаммах? Вот что на самом деле может утомить любого музыканта. Я это прошла и чувствую, кстати, вы еще этюды не упомянули. Такая скукота иногда бывает. Все музыканты знают, чтобы добиться результата, нужно, конечно же, очень много заниматься, но вот эти занятия — это самая утомительная часть процесса. Мы-то видим верхушку, когда вышел, красиво перед всеми сыграл, ему поаплодировали.
2: Мне до сих пор снятся страшные сны, что я сдаю какой-нибудь технический
1: и
2: зачет.
1: И не в курсе, что
2: этюды
1: играть,
2: черни,
1: да?
2: Потеряны, наизусть не помню. Ну, конечно, вообще. А как без этого? Ну, и гаммы. Сразу главное не перепутать, в какой гамме сколько знаков. Где гармоническое, где мелодическое. И почему здесь четвертый палец, а не второй?
1: Я помню, в музыкальном колледже был один такой технарь, он очень любил играть гаммы, и однажды вот слышишь: та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это он головой уснул клавиатуру таким непонятным трезвучим.
2: Да, вот что утомляет, то утомляет. Но без этого никуда. Татьяна пишет: а меня вот утомляют разговоры с моим взрослым внуком. Мы живем вместе, разные поколения. Мне его не понять, а ему меня тоже не понять. Вот такой вот непонятый комментарий, точнее, понятый, Татьян. Ну, а может быть, и не надо. Может быть, просто с уважением выслушивать мнение друг друга и постараться принять, понять.
1: Согласен.
2: И, может быть, даже простить.
1: Я не побоюсь этого слова. Интернет пестрит случаями, когда бабушка с внуком записывают рэпчик.
2: Ой,
1: какой-то.
2: Какой кайф. Ой,
1: делают.
2: Как я это люблю.
1: Это залетает всегда на миллионы. Поэтому выход есть. А вот еще пишет нам Николай: а меня многозадачность утомляет очень, потому что навешают в офисе обязанности и на сообщения отвечать, и слушать коллегу, и пить чай, и еще с начальником как-то объясняться. Через 5 минут я уже никто.
2: Это
1: тряпка.
2: Понятно. Свет написала: доброе утро, мое любимое радио. Меня очень утомляют люди зануды. Свет, тут мы с вами прям сестры. Медлительные, которые все время говорят, что им что-то болит. Да, Света, темперамента, во всяком случае, нам с вами точно не позволяют вот это все выдерживать со спокойными нервами. Немного утомляет.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Приходите парами, приходите компаниями, да целой толпой залетайте к нам на Рокс через 6 минут, потому что Рокс кинотеатр включается в работу.
2: Да, сегодня, между прочим, в кинобудке сидит Андрей Асимович.
1: Такая тесная какая-то, по твоим словам.
2: Я ему тут поесть принесла. Будешь пончик.
1: Спасибо за собоечку, Наташа. У меня будут силы включить кино. А знаете, какой сегодня фильм будем смотреть? Известный боевик Майкла Бэя, в котором главную роль и Шон Коннери исполнил. И знаменитые актеры тоже, состав хороший. В общем, Николас Кейдж тоже приложил руку, главным персонажем был в этом фильме. Вы уже догадались, наверное.
2: Скала.
1: Конечно. Скала.
2: Все прям сразу отгадали, что
1: да
2: это...
1: Да знают, парни, да, по-любому знают. Ну,
2: конечно, замечательный фильм. Друзья, если хотите вместе с нами сегодня вспомнить этот фильм, пройти викторину из 5 вопросов, ну тогда вам, пожалуйста, телефон в руки. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
2: А мы уже здесь на дорогах столицы, и ситуация, вы знаете, усугубляется. 5 баллов, и несмотря на это, на МКАД от Игуменского тракта до улицы Громова 41 минута простоя. Ребят, объезжайте этот отрезок пути.
1: Длинная пробка. Да. Также на МКАД есть еще проблемы на участке от Брестского шоссе до улицы Лейтенанта Кижеватова. Но там 14 минут потеряете.
2: Со скоростью 6 км в час движется улица Червякова, Долгиновский тракт от Каховской до Новаторской.
1: И 10 минут потеряете на проспекте Независимости от улицы Янки Купа. Палы до Ленина.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Бел Авто Маркет.
0: Продажа авто.
1: Бел Авто Маркет.
0: Срочный выкуп.
1: Бел Авто Маркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Привет! Что читаешь?
4: 100 техник для спокойной жизни.
3: Помогает?
4: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в «Белгосстрахе». Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в «Белгосстрахе» акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
5: «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
0: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбай».

0: про кино.
1: Всем напоминаю, друзья, сегодня смотрим фильм «Скала» с Николасом Кейджем в главной роли. Ну, кстати, главную роль мог исполнить и Арнольд Шварценеггер. Ему эту возможность предоставили и предлагали почитать сценарий. Но Шварценеггеру сценарий не понравился. Он отверг это предложение, а позже...
2: Пожалел, наверное.
1: Конечно, сказал, что сожалеет о упущенной возможности. Ну, шутка ли, огромные деньги заработал боевик и стал очень популярен в свое время. Ну, а почему бы и нет? Потому что к сценарию приложил руку и сам Квентин Тарантино.
2: Друзья, приложите руку к своему телефону 8017-363-1013.
1: А потом его к уху и дозванивайтесь к нам в студию. В общем, Тарантино тоже участвовал и делал правки в сценарии, трудился над окончательной доработкой сценария. Однако, кстати, Тарантино посчитали ненужным почему-то включить в титры и не указали его фамилию, что, наверное, было как-то обидно.
2: Обидно, конечно.
1: Ну и Майкл Бэй еще, конечно, известный сейчас режиссер. Тогда это был его второй фильм всего лишь после «Плохих парней», которые вышли годом ранее. И сам Бэй отмечал, что «Скала» — это, скорее всего, лучший фильм за его карьеру. Вот так он отозвался.
2: Здорово. Друзья, кто сегодня хочет справиться с этой «Скалой», преодолеть 5 вопросов? Кстати, к ним прилагаются 10 ответов. Выбирайте, какой хотите. Я думаю, что весело проведем время. Ближайшие, во всяком случае, 2-3 минуты. Но будет хорошо и горячо.
1: Я знаю, что ты, как девчонка, скорее всего, этот фильм не смотрела, а может,
2: ты
1: и знаешь, не помнишь.
2: Ты знаешь, что я четенько понимаю, что... Нет, я подсматриваю. Ну вот сейчас вот восстановить в памяти прям сюжетную линию нет, не смогу.
1: А
2: но,
1: давай мы тебя протестируем сегодня прям. Если никто не дозвонится в ближайшие 5 секунд, будет интересно, что ты скажешь по поводу этих вопросов.
2: А экипировку нужно надевать?
1: Нет, там все нормально.
2: Ну хорошо, я готова. Друзья, Скала поддержите меня, надувная. Пожалуйста.
1: Да. Поехали, Наташ.
2: Давай.
1: Первый вопрос. Кем по образованию был главный герой Стэнли Гудспид, Николас Кейдж, да? Mm-hmm. Он был специалистом по химическому оружию или он был командиром эскадры мотоблоков?
2: Ну, понятно, химическое оружие.
1: Верно. Идем дальше. Какое оружие было похищено бывшим бригадным генералом Хэмиллом? Ракеты со смертоносным газом или он украл контейнер с перочинными ножиками?
2: Ну, мог, конечно, сделать второе, но
1: затыкать
2: все-таки
1: всех.
2: Я выбираю, да,
1: ракеты со смертоносным газом. Да. Верно. Третий вопрос. Чем же угрожает Хэмилл правительству и ФБР? Он угрожает нанести ракетный удар по Сан-Франциско или он угрожает отправить с концерта туром по Америке Александра Солодуху.
2: И петь у него на подпевках. Я выбираю первый
1: оружие
2: вариант,
1: массового
2: но второе
1: поражения.
2: Я бы посмотрела с удовольствием.
1: Отлично. И четвертый вопрос. Чем смог прославиться бывший агент МИ-6 Джон Патрик Мейсон? Шон Коннери его сыграл, да? Он был единственным человеком, который сбежал из Алькатраса, тюрьмы, из которой невозможно сбежать.
2: Так.
1: Или он написал лучшие монологи для Виктора Коклюшкина?
2: Прекрасный вариант.
1: Прославиться
2: второй,
1: и так, и
2: но
1: так
2: я выбираю первый.
1: Верно, и последний вопрос у нас остается. Каким образом главный герой подает сигнал правительству и войскам, что все бомбы обезврежены? Он делает это зеленой шашкой или бордовой с отливом рубашкой?
2: Ой, это про рубашку,
1: наверху,
2: наверное,
1: стоял,
2: речь.
1: Да?
2: Да, да.
1: Нет, это
2: нет.
1: Была зеленая шашка.
2: Как зеленая
1: бордовая
2: шашка?
1: Бордовая с отливом рубашки. Ну что, цыган, что ли?
2: А что, почему нет?
1: Николас
2: красиво,
1: Кейдж.
2: Красиво. Мужчина в рубашке. Ну, эти аплодисменты. 4 из 5.
1: Да, шик.
2: Какая шашка? Он что, шашкой махал?
1: Зеленая шашка такая, светящаяся.
2: А-а-а.
1: Как в парке Юрского периода, там красная.
2: Если бы ты сказал меч, я бы выбрала меч, а то шашка как-то не то
1: самое. Это были бы «Звездные войны» уже.
2: Ну хорошо. Друзья, ну во всяком случае неплохо, с учетом того, что я практически не помню этого фильма.
1: Супер, теперь ты
2: старалась как могла, но все равно ошиблась. Ладно, Андрей, запутал. Хорошо, завтра новая будет, новая версия этой нашей рубрики. Посмотрим, как справишься ты. Друзья, двигаемся дальше.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Международном выставочном центре стартует специализированный медицинский форум, где представят новинки и уже действующие технологии, оборудование и препараты. Свыше 80 работников лесного хозяйства провели эту ночь на границе с Украиной из-за пожара, сообщил Минлесхоз Беларуси. Было задействовано около 30 единиц техники. Каждому агрогородку в Беларуси в 2026 году появится автомобильная дорога с твердым покрытием. В текущем году на развитие дорожной инфраструктуры Беларуси выделено 2,5 миллиарда рублей.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза. При этом усилится ветер. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте и Гродно 17-19. Кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске 20-22. В Могилеве 22-24. А в Гомеле до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

Спасибо, маму, что я родился в краю заплаканных берез, за то, что ангел мой хранитель меня как мог по жизни нес. Когда я с дуру ошибался, нет-нет, заглядывал в окно. Я верю, но боюсь признаться,

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня надо довериться своим ощущениям, особенно в вопросах, которые не поддаются четкому анализу. Практические дела и переговоры пойдут лучше, если сегодня не торопиться.
0: Гороскоп.
1: Овны. День, когда продуктивнее побыть в тишине, чем в суете многолюдных обсуждений.
2: Дорогие тельцы, будьте уверены, то, что вы с добротой вносите в общее дело сегодня, замечают и ценят.
1: Близнецы, меньше слов, больше дела. Ваша экспертиза проявится в решении конкретных задач.
2: Дорогие раки, сегодня какая-то профессиональная или жизненная тема потребует от вас нового осмысления.
1: А у львов хороший день, чтобы привести в порядок документы, договоренности или финансовые вопросы, требующие четкости.
2: Дорогие девы, прямой и конкретный разговор с близкими даст больше, чем долгие обходные маневры.
1: Весы. День пройдет легко, если вы будете грамотно сочетать периоды активности и отдыха.
2: Скорпионы. Простая манера общения с окружающими разрядит обстановку и расположит людей к вам.
1: А вот стрельцам звезды сулят успех в бытовых делах, но только при наличии четкого алгоритма действий.
2: Козероги. Среди большого объема информации сегодня можно будет легче, чем обычно, выделить главное и отсечь лишнее.
1: Водолеи, помните, если стоит выбор между двумя финансовыми решениями, интуиция подскажет верный путь точнее, чем таблицы и расчеты.
2: Ну и, дорогие наши рыбки, окружающие будут воспринимать вас сегодня как человека с особой внутренней глубиной. Это вы почувствуете даже без слов. Ну и пусть этот день принесет радость, хорошее настроение и, конечно, успех всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Мам! Пап, привет! Мы решили поучить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: 4 часа мы с вами общались на тему утомления. Какой процесс, какая работа или что вас больше всего утомляет. И вот еще остались у нас сообщения. Ну, кстати, к слову, они не заканчиваются, прилетают,
2: да,
1: и прилетают.
2: Спасибо большое. Вот Андрей пишет: ребята, а меня утомляет жизнь в Минске. Вот, честно говоря, я сам родом из Борисова. Пока доедешь до работы, уже потратил весь запас терпения на год вперед. Вот честно, хочу в деревню к гусям. Мама, привет, приеду на дачу.
1: Или ну, звездолет
2: Андрюша,
1: купить тогда
2: быстренько. Андрюша, вы молодец, да.
1: Будет.
2: Это правда. Я полностью согласна с вами. Особенно, когда... Да даже если в автомобиле едешь утром в пробке, тоже утомляет. Правда?
1: Ну, каждому свое. Кого-то, да, наоборот, это подзаряжает. Знаешь, наедине с собой слушать музыку. Хорошее радио, например, можно включить. И тогда дорога пройдет незаметно. А вот есть сообщение от Аленки. Меня утомляют любые созвоны, где вместо дел мы 10 минут разговариваем. А как дела? А что нового? Вот зла не хватает. Для чего человек звонит в такой момент? Бывает, бывает. Просто, наверное, человеку хочется услышать вас лишний раз и убедиться в том, что у вас все хорошо.
2: Возможно. Есть и такое. Рита написала: а меня, ребята, утомляют вечные успешные люди в соцсетях. Ох, как точно подмечено. В 7 утра они уже такие помедитировали, съели авокадо. Я все время пытаюсь просто в это время открыть глаза и думаю: господи, как они это все могут выдержать?
1: Ничего страшного.
2: Да, Рита, кто-то вот живет этим, но мы с вами немножко другие люди.
1: Ничего страшного, мы тоже с Наташей другие. Вот Наташа в соцсетях мастер танца живота, да, а я арабский шейх. Ничего там такого нет. Все в порядке.
2: Да, друзья, ну что, наше время в эфире пролетело действительно как один миг. Надеемся, что мы смогли хоть немного разгрузить ваши мысли и подбросить правильного топлива для души. Действительно, жизнь порой подкидывает крутые повороты, и усталость штука такая неизбежная. Друзья, помните, главное, кто с вами в одной кабине и какая музыка звучит в сердце. Не давайте суете заглушить ваше внутреннее «я». А я думаю, что мы с Андреем Масимовичем вам в этом сегодняшнем утром, во всяком случае, помогли.
1: Да, ну и на любом крутом повороте главное, чтобы рядом находилась прекрасная женщина с подушками безопасности.
2: И которая... звали бы ее Наташа Ладыгина.
1: Да, которая в любую трудную минуту придет на помощь.
2: Это точно, друзья. С вами были мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Масимович.
1: И Наташа Ладыгина.
2: Берегите себя, своих близких, и до встречи на нашей волне. Встретимся на «Роксе».
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7-395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Международном выставочном центре стартует специализированный медицинский форум, где представят новинки и уже действующие технологии, оборудование и препараты. Среди участников – ведущие белорусские и зарубежные фармацевтические компании, производители медтехники и разработчики современных решений для диагностики и лечения. В программе десятки конференций, семинаров и презентаций. Свою продукцию покажут более 160 участников из 8 стран. Форум продлится по 15 мая. Свыше 80 работников лесного хозяйства провели эту ночь на границе с Украиной из-за пожара, сообщил Минлесхоз Беларуси. Было задействовано около 30 единиц техники. Министерство констатировало, что на украинской территории недалеко от белорусской границы продолжается лесной пожар. Чтобы он не перекинулся в Беларусь, было организовано ночное дежурство. Каждому агрогородку в Беларуси в 2026 году появится автомобильная дорога с твердым покрытием, заявил министр транспорта и коммуникации Алексей Лехнович в эфире Первого информационного. В текущем году на развитие дорожной инфраструктуры Беларуси выделено 2,5 миллиарда рублей. Это позволило значительно улучшить качество автомобильных дорог. Так, по словам министра, ям за год стало в 1,5 раза меньше. В Минске открылся весенне-летний сезон уличной торговли и общественного питания. Площадки начали работу, но пока в тестовом режиме. Активно развивается инфраструктура в парках и скверах столицы. Всего начнут работать более 750 объектов. От уютных летних кафе до киосков с мороженым и стильных фудкортов. Традиционно столица к летнему сезону открывает и молодежные стритфуд-локации. Лучшая улица в этом году изменила формат арт-проекта. Другие площадки тоже стали более уютными. А в конце мая откроется большой фудкорт у Дворца спорта. Там.
1: Погода.
0: В ближайшие дни спокойной и устойчивой погоды ждать не стоит. Атмосферные фронты принесут грозы, ливни и порывистый ветер. Так, сегодня в Минске переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза. При этом усилится ветер. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте и Гродно 17-19, кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске 20-22, в Могилеве 22-24, а в Гомеле до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

бесконечная, красивая, как в самых лучших снах. В самых лучших снах. У меня к тебе необходимость навсегда.

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Приветствую всех, кто слушает Рокса. С вами Юлия Кадушкевич, а это значит, что хороший денек начинается. Дорогие друзья, смотрим в календарь. У нас сегодня с вами 12 мая, вторник. Сверились, можем идти дальше. И во всем мире отмечают День экологического образования. Его цель – повысить осведомляемость, экологическую культуру и безопасность, а также благополучие нас с вами. Но, честно говоря, я думаю, что главный эколог сегодня в нашей программе – это наше хорошее настроение, которое мы обязаны беречь. Пусть ваш хороший денек будет по-настоящему счастливым, друзья. Сегодня поболтаем о том о сём, о важных датах и праздниках, и о полезных мелочах. И, конечно, я расскажу об интересных фактах со всего мира. И продолжу вас радовать историями про дачу, которыми слушатели щедро делятся в интернете. А пока заряжайтесь позитивом от вашей любимой музыки. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
3: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Как и обещала, о важных праздниках и датах сегодняшнего дня.
1: Удивительная вещь. События.
0: Сегодня отмечает Международный день медицинской сестры. От всей души поздравляю вас, самоотверженные люди. Желаю вам самим здоровья, любви и благополучия. Берегите себя и спасибо за труд и заботу о пациентах. Также отмечается Международный день охраны здоровья растений, повторю, и день экологического образования. Друзья, экологические знания – это основа основ нашего с вами здорового существования на планете, так что с праздником. День синдрома хронической усталости, о да, это бич современного человека. А дальше милые и неформальные праздники. День ежиного сопения. Как его отмечать, спросите вы? Просто. Просто вспомните про этих милых и громко топающих и шумно фыркающих созданиях, о их пользе и привычках и улыбнуться. Также отмечается день рождения Чебурашки и день спонтанных находок. Кто из знаменитостей и великих людей родился 12 мая? Кэтрин Хепберн, дива Голливуда. Друзья, ведущая актриса на протяжении 60 лет. Она номинировалась на премию «Оскар» 12 раз и получила 4. Это актерский рекорд. Андрей Вознесенский – один из известнейших поэтов середины 20 века, публицист, художник, архитектор. Алина Кабаева – гимнастка, обладательница 25 золотых медалей на европейских и мировых первенствах, а дважды абсолютная чемпионка мира и олимпийская чемпионка. А по народному календарю – День 9 целителей. Назвали его так, потому что наши предки в это время занимались сбором трав, с помощью которых лечили от различных хворей и недугов. Их собирали на рассвете и вместе с росой потом сушили, делали отвары и настои. Считалось, что они помогут излечить 77 болезней. И, кстати, ночь с 11 на 12 мая называли магической. Наши предки верили, что в это время людям снятся вещи и сны. Их старались запомнить. А считалось, если приснится чистая вода, целый год болеть не будешь. Привиделась рыба во сне к прибавлению в семье. Друзья, вспоминайте, что вам сегодня снилось. Если что-то хорошее, обязательно сбудется. Я вам этого искренне желаю.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Вы на Рокси, с вами «Хороший денек» и по-прежнему я, Юлия Кадушкевич. Для вас, дорогие друзья, продолжаю рубрику «Полезные мелочи на все случаи жизни». Поехали!
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: А бывает, что кто-то просит о помощи, но вы по какой-то причине не можете или не хотите это делать. И это нормально, так бывает. Как отказать человеку и не обидеть? Не говорите сразу слово «нет». Отказ обжигает, разочаровывает и заседает в сердце. Попробуйте использовать словесную формулировку «да, но». Например, «да, я очень хочу тебе помочь, но сейчас не могу». И добавьте короткую причину «почему», без оправданий. Люди гораздо больше уважают честность, чем обтекаемое. «Ну, я подумаю, а может быть», а потом все равно забудете и не сделаете. А если вы готовы помочь, но позже, тогда можно добавить «я смогу это сделать завтра». Правда здорово? Идем дальше. Если вы хотите поднять настроение себе или кому-то другому, скажите комплимент. Но только не в лоб, а чему-то неочевидному. А, например, не ты красивая, а твой образ останется в сердце навсегда. Правда красиво? Не ты умный, а ты здорово объясняешь сложные вещи, и я так не умею. Правда цепляет? Неожиданно это самое запоминающееся, проверено, друзья. Сложный комплимент человек обдумывает, сопоставляет со своим представлением о себе, и он надолго остается в душе, поднимая настроение. Итак, давайте попробуем. Вы самые тонко чувствующие, великодушные и образованные слушатели. У вас за плечами богатый жизненный опыт, разные судьбы, но любовь к Роксу вас всех объединяет и делает родными и близкими людьми. А потому что Рокс всегда хорошая компания красивых и добрых людей. Это комплимент для вас, дорогие друзья.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, духовой шкаф Haier с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» на волне Радио Рокс продолжается. Первый час пролетел быстро, легко и душевно, правда? Давайте договоримся, что следующий мы тоже проведем вместе, с улыбкой и под любимую музыку. Конечно, именно так и будет. Ну а я собрала для вас интересные факты со всего нашего огромного и невероятного мира, и мне уже не терпится с вами ими поделиться. Скоро услышимся!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! Сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Власти Беларуси приняли решение оказать гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Помощь будет оказана в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества для обеспечения жизнедеятельности населения. Общая сумма гуманитарной помощи превысит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 15 июня запускает прямой рейс между Минском и Чебоксарами, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Самолеты будут летать дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. В настоящее время ни одна авиакомпания не осуществляет рейсы из столицы Чувашии в Минск. Столичный метрополитен на 4 дня закроет выходы на одной из станций. Плановые ремонтные работы пройдут на площади Франтишка Богушевича на зеленой ветке метро. Уточняется, что один из выходов будет закрыт 4 дня с сегодняшнего по 16 мая. Затем также на 4 дня закроют другой выход с 19 по 23 мая. Минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства. Этим летом в Минске будут работать сотни лагерей разных форматов, которые примут на оздоровление около 80 тысяч детей, сообщили в пресс-службе Мингорсполкома. Уточняется, что для детей в Минске подготовят 353 лагеря с дневным пребыванием, 15 передвижных палаточных, 17 непередвижных палаточных, а также 32 загородных воспитательно-оздоровительных лагеря предприятий организации Минска. Основной акцент сделан на лагеря с круглосуточным пребыванием.
1: Новости компаний.
0: Сервис заказа лекарств «Аптека.бай» приглашает познакомиться с компанией и получить подарки каждому посетителю стенда на выставке «Здравоохранение 2026» с сегодняшнего дня и по 15 мая в Белэкспо, улица Павлиной Метелки, 24, место G8. «Аптека.бай» – сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза. При этом усилится ветер. Температура воздуха днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте и Гродно 17-19. Кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебске 20-22. В Могилеве 22-24. А в Гомеле до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, как и обещала, хороший денек продолжается. Поздравляю вас, на часах полдень, макушка дня, вершина горы или пик волны, как кому нравится. Это тот самый момент, когда солнце уже в зените и настроение на взлете, как ракета на космодроме. Недаром об этом так говорю. Знали ли вы, что полдень – это не просто время суток, это момент, когда ваш организм вырабатывает максимум серотонина, гормона счастья. Вот так-то. Так что можно сказать, что вы не просто в хорошем настроении, вы научились. Счастливы. И дальше, конечно, день покатится с легкостью, в припрыжку и как по маслу. И еще один интересный научный факт. Музыка активирует одновременно почти все области мозга. Это как спортзал для вашего сознания, представляете? Поэтому танцуйте, пойте, подпевайте. Вы не только развлекаетесь, вы прокачиваете свое серое вещество. Вот оно как, друзья. И еще Платон сказал, музыка придает душе вселенную, крылья уму и полет воображению, и жизнь всему. Как красиво, дорогие друзья, прямо дух захватывает. Вот именно поэтому включаем рокс погромче и вперед!

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон,
0: Зон. Радио Рокс.
2: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии Fast Buy.

0: Да, друзья, это Рокса, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. А вы знали, что у пингвинов тоже есть колени?
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Наблюдая за пингвином, который переваливается с лапы на лапу, можно легко предположить, что у них нет коленей, и они не могут, так сказать, согнуть ногу. Но это вовсе не так. Колени у них есть, просто они приспособлены только для того, чтобы плавать и при этом развивать скорость до 35 км в час. Это довольно быстро. Но в Швейцарии запрещено держать дома одну морскую свинку. А почему? А потому что им нужна пара, чтобы не было грустным. Здорово, правда? А интересно, ей в пару нужно покупать только морскую свинку? Или, например, кошку, собаку, черепаху или кролика? Это считается, будет им весело. Ну, я думаю, наверное, конечно, для полного счастья нужно покупать морскую свинку. А у хамелеона, друзья, язык длиннее тела вдвое. Вы представляете, если бы у человека был такой же, он бы смог достать с легкостью до стола соседа и быстро съесть что-нибудь вкусненькое, пока тот отвлекся. Пойдем дальше, друзья. А в 1977 году в океане ученые записали очень страшный, очень странный низкий звук морского монстра. Его даже назвали «the bloop», что означает «бульк» — эффективная шумящая сущность. Но потом оказалось, что этот шум издает ледник в результате процесса разрушения льда. Ну вот, сами испугались, сами успокоились. Молодцы.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это «Рокс», «Хороший денек» продолжается, и с вами Юлия Кадушкевич. И далее обо всем на свете. Друзья, вы знали, что голубые киты чихают?
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: И делают они это так громко, что звук слышен за 800 километров, представляете? Так что говорить им «будь здоров» просто не имеет смысла, потому что так далеко они все равно не услышат. Ну а скорпионы светятся в ультрафиолете, зеленым светом, как будто надели костюм на дискотеку и забыли снять. А идем дальше, друзья. Представляете, у акул нет костей. Совсем удивительно, правда? Скелет акулы заметно отличается от скелета костных рыб. Он полностью образован из хрящевых тканей. Согласно недавним открытиям, кости были утеряны в процессе эволюции. Интересно, куда же они делись? И если бы акула ходила по суше, она бы шлепалась как желе. Но, к счастью, акулы не ходят по суше. А идем дальше. У ежиков около 5000 иголок, представляете? И сегодня, кстати, их праздник, день ежиного сопения. А так что давайте пожелаем им тихо, мирно и дружно посопеть в свое удовольствие. На сегодня удивительные факты закончились, а музыка не закончится никогда.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Вот и пролетела наша с вами макушка дня, друзья. Даже ежики чихнуть не успели. А те, кто только к нам присоединился, подумали, наверное, что я совсем ку-ку. Нет, с вами Юлия Кадушкевич, и со мной все в порядке. А просто напоминаю, сегодня отмечают милый праздник, день ежиного сопения. Да-да, где-то там в траве маленькие колючие комочки сейчас мирно сопят своими носиками. И я предлагаю взять с них пример. Выдохнуть, замедлиться на минуту и солидарно посопеть вместе с ними в честь праздника. А почему бы и нет? А сейчас я ненадолго уйду из эфира, тоже немного посопеть на чашкой чая, а вас я передам в заботливые руки народно-поздравительной программе «Был бы повод». Если вы хотите поздравить близкого человека или просто передать теплый майский привет, пишите нам на Viber, код 33-699-102-1, а мы озвучим их в прямом эфире и порадуемся вместе со всей нашей любимой страной.
0: Наши песни –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси час дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Комитет государственного контроля проводит сегодня горячую линию, посвященную вопросам ремонта и устранения дефектов на автодорогах республиканского и местного значения. Граждане могут сообщить о проблемных участках и недостатках дорожного покрытия по номеру 191. Также можно направить сообщение о мусоре вдоль трассы, на обочинах, отсутствии уборки на прилегающих к дорогам территориях. Госавтоинспекция проводит в Минске профилактическую акцию, которая касается перевозок пассажиров. Речь идет об автобусах. Инспекторы в том числе будут проверять техническое состояние этого вида транспорта. Они уделят пристальное внимание и тому, как соблюдают правила дорожного движения водители автобусов. Рейд коснется и другого автотранспорта. Дорожная милиция проверит, как автомобили дают преимущество автобусам и микроавтобусам. Будут задействованы видеокамеры республиканской системы мониторинга общественной безопасности. По данным Белстата, рост цен на продовольствие в Беларуси замедлился. Годовая инфляция в апреле составила 5,4%. Это укладывается в целевой ориентир на 2026 год. Продовольственные товары за месяц выросли в цене на 0,2%. Непродовольственные товары прибавили 0,4%. Услуги 2,8%. Фрукты и овощи в апреле подешевели более чем на 3% по сравнению с мартом. Занятия у столичных школьников.
1: Добрый день! Радио.

0: Программа для ваших праздников. Был бы повод. Наташа Ладыгина.
1: Ах, какое яркое солнечное начало нашего поздравительного эфира, друзья. Приветствую вас уже в народно-поздравительной программе «Бы повод». Вновь рада встрече с вами, друзья. И у нас есть, смотрите, 52 минуты счастья, радости, тепла, я не знаю, веселья. Потому что будете давать приветы, поздравлять. Сигнализируйте мне о ваших праздниках на нашем вайбере 69-102-1-33. Ребят, я уже, честно говоря, не могу вылезти из ваших сообщений. Завалили просто. Что вы делаете? У нас всего лишь 50, уже почти одна минута, а тут к сообщению, что уже на целую пму хватит. В общем, друзья, я по-прежнему жду ваши сообщения, постараюсь всех уважить. Ну, давайте начинать. Вот он, первый праздник, который удовольствием сегодня отметим вместе с вами. Да как праздник? Привет! Вот как вы считаете, это праздник или не очень? Я считаю, что когда кто-то вспомнил в суете вот такой обыкновенного рабодня, это уже праздник. Здравствуйте, пишет вам Игорь Кривов. Дорогие собственно, с вашей помощью хотел бы перед привет одной очень красивой девушке. Зовут ее Любовь. Любовь Константиновна Лухович, милая. Хочу пожелать тебе

хорошего дня, такого же прекрасного, как сама. Пусть у тебя сегодня получается все наилучшим образом. Пускай будет нас счастьем и хорошими событиями. Ты заслуживаешь только самого лучшего. Я уверен, что твой день будет замечательным. С уважением, Клим Игорь. Климов Игорь, пишите, пожалуйста, каждый день такой привет. Это здорово чуть, что к тому-то нужен на этой земле. Вот такой вот просто без повода. Ловите петик, хорошего дня. Сережа написал: на привет единственной женщине, самой моей любимой, Татьяне Мацкич. Всего хорошего, моя родная, от Сергея. Ну что вы делаете, ребят? Начали эфир, а тут уже только любви. Ах, утонуть могу. А вот, пожалуйста, еще один праздник. Да не один, а целых два. Дорогие рокцы, не хоть помощью вам поздравить с юбилеем нашу дорогую мамочку Светлану Владимировну Лесик. Желаем тебе, мамочка, всего самого наилучшего, какого здоровья. Также хотим поздравить с прошедшим днем рождения нашего папу Виктора Геннадьевича Лесика, у которого день рождения был буквально вот недавно, 5 числа. Наши. Мы вас обожаем. Вы лучшие родители на этой земле. Спасибо вам за то, что вы есть. Под этим письмом Светлана Владимировна и Виктор Геннадьевич подписали, что ваши детки, внуки, невестки, зять, в общем, попросили хорошую песню. Да есть у нас хорошая песня. Ловите, влюбленные.

0: программе «Был бы повод».
1: А вот сегодня один из лучших моментов отмечает наша следующая слушательница, которая уверенно слушает радио «Рус», Анна Васильевна Мисякова. Дело в том, что она сегодня встречает свой достойный, красивый юбилей. Просто аховый, хочется встать, честное слово. Дорогие «Руксы», поздравьте, пожалуйста, нашу любимую мамочку, бабушку, пишут дочери и внуки. Дорогая Анна Васильевна, сколько добрых слов. Мамочка, мы поздравим тебя. Это возраст, не это цифра, это свидетельство твоей мудрости, стойкости и огромной любви, которую ты всегда... Когда желаем, чтобы новый день притил тебе ощущение покоя, глубокого удовлетворения от жизни, крепкого здоровья тебе, и пусть наша забота окружает тебя теплом, а в душе вся жизнь рад. Мы тебя любим. Анна Вальна, присоединяемся. От всей души поздравляем вас. Татьяна нами на связи. Вот что пишет Анна. В этот солнечный день руксовцы в Могилевой области, в городе Круглое, празднуют свой день рождения самая лучшая, самая любимая и непоримая наша коршун Таисия Алексеева. Очень хотим на всю страну пожелать ей крепчайшего здоровья, безграничного счастья, ежедневного оптимизма. Пусть твою душу наполняет только свет, доброта и

нежность. И не стоит огорчаться по пустякам, потому что, ну, конечно, все будет отлично в жизни. Какому, Таисия Алексеевна, разве есть сомнения? Обнимаем, целуем и спешим к тебе на праздник из Минска. Супруг Алексей под этим письмом подписался. Олеся и Таня, зятья и Александр, Илья, Ярослав, Телиса и Мака. Всем дай замечательного настроения. Восемь, никого не забыли. И всей стране передали. И любимую Таисию Алексеевну так чудно поздравили. Присоединяемся к этим поздравлениям. Отгуляйте, знаете ли, раз уж это все проходит в круглое, там с круглым столом должно собраться сегодня много красивых и счастливых людей. С праздником! Лариса пишет, и снова здравствуйте, ведущие, без вашей помощи не полноты праздника. Ларис, что верно, то верно. Это уж, знаете, песни слов и бросишь. Очень прошу сегодня дать сердечные поздравления в Могилевский район станции Волоки. Сегодня там свой юбилей отмечает прекрасная женщина Галина Николаевна Беленкова, любимая тетя. И такая молодая душа, что цы просто тяются вот этой энергетикой. От всей души поздравляю тебя, Лариса. Хочу пожелать тебе такого счастья, чтобы его хватило много лет вперед, чтобы глаза светились от хороших новостей, а уши было светло и спокойно. Пускай этот возраст станет временем. Когда можно отдыхать душой, выбирать только приятные занятия. Вы знаете, что я прям вместе с вами отдыхаю душой, Галина Николаевна, и выбираю те занятия, которые по душе. Какие хорошие пожелания. Жизнь интересных встреч, душевных разговоров, приятных воспоминаний и новых впечатлений. Оставайся такой же душевной, чуткой и понимающей. И рядышком всегда будут те, кто поддержать ваши и разделить твое все самое хорошее. Это, конечно, твой любимый муж Григорий Михайлович. Конечно, ему сегодня отдельный привет и аплодисмент за то, что он так классный. Пусть здоровье не подходит, настроение радует. А маленькие радости случаются каждый день. То цветочек расцветит, то внуки обнимут покрича. А их у вас, кстати, 4 богатыря целых. Богатство ровное. Галина Николаевна, вы заслужили счастье. И пусть оно всегда вам сопутствует. Юбилеем! С любовью и уважением, пленница Лариса и вся семья. И тут с дройненницей и все. Дмитрий Кочаровский. Все с мира сегодня желает бросить вашим ногам.

0: Реклама.
1: АМІ. Акція «День Паде». Только 24 апреля по 14 мая. На борщі бакала всего за 17 рублей. АМІ. Подробность по телефону 7690 или на АМІ.БАЙ.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбери «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную времени. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой куске, безопасность на каждом метре, летние

0: шинека. Разный выбор качественных шин.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае. Скидки до 65%. Приглашаем в наши зоны. Подробности на «Сконово» и по номеру 7176.
2: Радио «Рокс». Был бы повод.
3: Друзья, ну а мы продолжаем сегодня неимоверное количество ваших посланий. Конечно, вся страна отмечает следующий праздник. Вот тут медицинский центр «Нардин», весь этот дружный коллектив поздравляет всех признанных международным днем медицинской сестры. А сегодня очень много сообщений в адрес этих прекрасных девчонок, которые действительно вставляют плечи, вниманием относятся ко всему. И, кстати, очень-очень тепло работает, это правда. Ну, давайте, в общем-то, о хорошем праздничном. Так, медицинский центр «Нардин», его коллеги сегодня желают стальных нервов, неиссякаемых внутренних ресурсов, лип, побед и трудных заслуг всем медсестрам. А с рождением, ну, с этим поздравляют врача-гастроэнтеролога Галину Леус, врача-педиатра Елену Бицкую, медицинских сестер Инну Молочек, Тасию Цичину и Марину Пуйчик. Желаю тех уютных вечеров, жизненной гармонии, вдохновения и, конечно, хорошего настроения и крепкого здоровья. Ура! В вашу честь! Света поздравляет всех сестричек с Днем медицинской сестры. Особенно привет и поздравления в РНПЦ «Травматология» и ортопедия Гуминска. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семьях и достатка, и, конечно, терпеливых пациентов. Там сообщу от пациент-палаты номер 313. Ребята, надеюсь, что цифр на палате вас не смущает. Ну, конечно, какие медсестрики рядом вместе с врачами. Ну, что может быть приятнее? В общем, все здорово, все здоровья. Наташа написала сегодня медицинских сестер. Поздравляю всех медсестер Борисовского родильного. Здоровья всех благ. Ой, сестрички из родного дома, это совершенно необыкновенные люди. Это, знаете, не понаслышке знаю. В общем, приветик и поздравления Перина. А вот тут коллектив приемного отделения городской детской клинической больницы города Мика с нами на связи. Спешим поздравить всю страну с профессиональным праздником. Все сестер третьей городской больницы, а также медсестер приемного отделения, старшую сестру Ольгу Владимировну Голодок, медсестер Шинин Елену, Дукорскую Марию, Санку Кристину, а также старшую медсестру терапевтического отделения, отделение, правильно сказать. Ну, спечен, девчонки, вы лучше. Ваша работа по-настоящему она и очень важна. Любите свое дело, получайте удовольствие работы. Благодаря вам, пациентов, благодарю вам, пациентов, легких дежурств, быстрых мен, теплых отношений в коллективе. И главное, конечно, здоровье. Если можно для наших девчонок, самую лучшую песню сделаем. Еще Аленка присоединяется, да? Привет всем медсестричкам нашей родной детской больницы. Вот какой коллектив дружный. А? Молодцы, девчонки. Всего самого-самого хорошего и светлого вам от Аленки. Наташа пишет. Прошу поздравить мою подругу Байко Валентину с Днем медицинской силы. Много лет она в медицине, многим людям помогала и помогает сейчас. Человек с чутким, отзывчивым сердцем, красивой душой и поступками. Я рада, что мы дружим и желаю то лучшего, да побольше. С вами подруга Наталья Валентина. Ловите, поздравляю. Еще одна Наталья на связи. Вот что пишет она. Поздравляю Лидку Лупенских, которая помогает педиатру на приеме. От ее улыбки, доброго слова, успокаиваются свои капризные мыши. А стишки и путки веселят малышей больше, чем бабушкины сказки. Желаем на Лидии крепкого здоровья, семьи, счастья, оптимизма и терпения в работе с пациентами, которых она так любит. Спасибо за твою помощь в лечении детишек. И, пожалуйста, дарите всем медсестрикам хорошую песню. Девочки, я надеюсь, что вам понравится, потому что вас сегодня поздравить пришел лично Алексей Чмаков.

0: лучшие песни о главном.
1: Но мы продолжаем народно поздравительную программу. И вот тут с нами нас тепличный кабинет Бери. Дорогие народ, вам большой-большой привет. Это вместе сходит с ума. Честно говоря, столько дружим и такое счастье, когда вижу от вас последние девчонки. Ловите всем привет еще. Но сегодня, конечно, будем чествовать от всего женского коллектива замечательную Тамару Андреевну Пашкевичу, которой сегодня случился день рождения. В жизни только иных дней желают вам, коллеги. Здоровья пусть будет таким. Душа, невзирая на возраст, пускай смеется, как юная душа девчонки. Пускай они будут рядом, пускай всегда поддерживают словом и взглядом и поступками. Желаю вам, дорогой человек, бодрости, силы, удар. Глаза ваши пускай только очистятся. Мара Андреевна у нас, ну какая хорошая, таких поискать надо. Днем с огнем не ищешь, действительно, крепкого здоровья. Ударим ее очень-очень любим. Любящий коллектив девчонки, хорошие песни. Сделаем, как на. А как же, Тамара Андреевна, ловите поздравления и привет от нас, роксовцев. Счастья вам и радости в жизни. Строительная бригада город Солигорск. Отправляет сегодня Светлану Владимировну Кулер. Ты коллега замечательная. Вот всегда рядышком с собой чувствуешь заботу. Ты все умеешь. Ты такая умничка. По полочкам умеешь разложить. Пускай твоя жизнь будет прекрасна. Пусть сбываются твои мечты. Ты оставайся позитив. Будь также вдохновен. Радуй этот мир своим присутствием. Всего тебе самого-самого невероятного. И под этим письмом, дорогая Светлана Владимировна, подписывайтесь ваши коллеги Татьяна, Екатерина, Елена, Ирина, Алла. Ну и я, Наташа Лапкина, тоже секундочку стала вашей коллегой. Коллегой по радости. С днем рождения вас. Коллектив «Универсама» Светланок из города Гродно сегодня с днем рождения поздравляет Наталью Васильевну Минучиц. Желаем здоровья, счастья, успехов во всем и везде. Не бойте, не грустите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. И пускай судьба предполагает вам только приятные сюрпризы и подарки. Всех благ, мы вас любим. Наталья Васильевна, привет от роксовцев, с праздником. Елена написала, тут наша бригада Клещон. Сегодня хотим поздравить с юбилеем нашу Юлию Якичук. Сегодня праздник, и опять тебя будем поздравлять. Юбилей твой 35, здоровья желать. Ну, конечно, успехов, ну, конечно, счастья, ну, конечно, новых открытий и вдохновений, путешествий, сильного тепла, любви без края. И чтобы была счастливой такой, как хочешь. Мы тебя любим, мы тебя поздравляем. Юлечка Якимчук, с днем рождения. Добрый день, программа «Без повода». Вот так сегодня назвал целый клип планового экономического отдела. А вы знаете, что она нравится, несмотря на то, что наша программа называется «Был повод», но можно и без повода общаться к нам. Мы все равно сделаем праздник. Коллектив план экономического отдела филиала «Борисов Хлебром» из города Борисова сегодня управляет Светлана Петровна Лазаренко, главного экономиста, начальника планов экономического отдела. У нее день рождения. Светлана Петровна, вы правда блестящий аналитик и отличный руководитель. Мы вас очень-очень любим, ценим и уважаем. От всей души желаю вам, Светлана, крепкого здоровья. Пусть работа приносит такое.

удовольствие, а дома царит счастье. Остаюсь такой же элегантный и целеустремлен. Праздник! Ух, здорово, Светлана Петровна присоединяется. Девцы, пожалуйста, поздравьте всех медсестер с профессиональным праздником. Просит коллектив эндоскопического отделения 4-й больницы. Ребят, как же так? Конечно, поздравлю. И здоровья, и благополучия, и терпения, и легкой работы желаю вам от души. И согласны, кто сейчас слушает, на поздравительный эфир 4-я городская с праздником. Счетно-справа центр города Смачи сегодня от всей поздравляю с днем рождения лучшего начальника. Лучше, вы слышали? Это здорово. Наталья Васильевна Сок сегодня отмечает день рождения. Ах, какой прекрасный руководитель и просто замечательный человек. Мы же вам, Наталья Васильевна, остаться вместе с нами в одной команде. Желаем здоровья и семейного получия. Пускай каждый день приносит только хорошее настроение. Пусть работа будет легкой и любимой. А зарплата выше неба. И пусть рядом, конечно, будут дорогие и близкие люди, которые подставятся плечо в любой ситуации. Под этим письмом дорогая именинница подписалась. Мы вас... подписались весь трудовой коллектив. Ну, что там говорить? Счетно-справочный центр. Молодцы. Уж поздравили, так поздравили. Девчонки, дорогие, всех с днем рождения. We'll be right back.

0: наших праздников.
1: Ну, а прямо сейчас будем поздравлять замечательного человека. Елена пишет: дорогой, на 40-й сегодня в нашей семье знаменательная дата, день рождения, юбилей наш папы Николая Ильича Никите. Такой край достойный юбилей. Это действительно, пап, очень большой жизненный опыт, творчество, юность, осмысленная жизнь. За это время стал и братом, и мужем, и папой, даже и уж прадедом. Вы представляете? От всей души мы и от всего сердца мы поздравляем тебя с этим днем. Здоровья тебе, папочка. Благодати, мир, тепла, много шуток, спасибо во всем. Спасибо тебе за твои наставления и опыт. Сегодня мы еще не рядом, и за это просим прощения. Но в субботу, пап, все будем вместе. Ой, ребят, в этом месте, прямо говоря, навернулись. Как же здорово, когда семья может сесть за круглым столом, посмотреть другу в глаза, обняться, поболтать. Ой, папочка, с рождения тебя, моя любимая. Поздравляю тебя, моя по жизни девочка, доченька Елена с мужем Володей, сына Димка с нами и Стив. И этот привет мы отправляем на твою родину, в деревню Малая Бушкова. Вот так, наверное, правильно, что в Львовском районе. А спасибо, говорим радиоведущим, такой праздник каждый день. Ну и песню красивую для души. Делаем, Николай Ильич, велеем вам. А вот

еще послание дорогого любимого мужа Николая Ивановича Сивайлова. Сегодня отправляем с днем рождения и выходом на заслуженный отдых, дневной праздник. Ты мой компас на жизненном пути, ты моя опора, символ мужества, стойкости и любви, пишет нам жена Светла. Желаю тебе богатырского здоровья, чтобы все твои желания, родной мой, воплотились в реальность, чтобы все твои заслуги осуществились. Пусть каждый день в твоей жизни будет всегда радостным, благополучным, удачным и счастливым. А здоровье, чтобы было таким крепким, чтобы хватило на долгие-долгие годы. Пускай в моем доме всегда будет счастье. Спасибо тебе за то, что ты есть. Надежное твое плечо, на которое я могу положить. Ценю тебя за все, что ты делаешь. Очень горжусь тобой. Ты надежный, заботливый, самый у меня лучший, мой любимый. Вася таким же, да любимым, мудрым. Я тебя очень люблю. Жена Светлана, ну сколько любви сегодня в эфире, друзья. Ну и следующий музыкальный подарок для вас, наши дорогие именики.

0: наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа

Друзья, ну а наша народно-поздравительная программа продолжается. Ох, горячо здесь в студии, сколько посланий. Тома пишет: дорогой Рокс, сегодня, друзья, мама, папа, брат, поздравляю с днем рождения Татьяну Вячеславовну Печень. Дорогая наша любимая, единственная доченька, сестричка, мы хотим, чтобы этот день стал для тебя самым ярким, счастливым в твоей жизни. Пусть твой жизненный путь будет усеян только хорошими событиями, друзьями. Счастья тебе безмерного, крепкого здоровья и исполнения желаний. Ну и главные слова, дорогая Танечка, мы тебя очень-очень сильно любим, всегда придем на помощь, не забывая об этом. Ну и хорошую песню для нашей именинницы, ну, конечно, сделаем. Татьяна, с днем рождения вас! Ведущие, дорогие, с вашей помощью хотим поздравить нашу сотрудницу Любовь Михайловну Вент. У нее сегодня день рождения. Послушайте, ну, поздравлять Любовь с днем рождения очень приятно. Любовь Михайловна, сколько любви в вас, сколько света, сколько тепла. В общем, вам желают ваши замечательные коллеги бодрости духа, сил, здоровья и всего самого наилучшего, что есть в этой жизни. Мы вас очень любим. Поздравляем коллектив 4-й городской больницы, эндоскопическое отделение в частности. Ну что ж, Любовь Михайловна, с праздником! Я предлагаю прямо сейчас посадить ее на стульчик и покачать именинницу до самого потолка. Ну, раз 18 как минимум, потому что на больше она и не выглядит. С праздником вас! Светлана Соловьева традиционно поздравляет своих друзей. В данном случае Ирина Грищенкова получает свою поздравительную весточку от подруги. Дорогая Ирочка, желаю тебе успехов на жизненном пути, хорошего настроения, чтобы было тепло, чтобы солнышко светило в окошко, чтобы в доме всегда был мир, добро и крепкое здоровье, чтобы был слышен громкий звон и смех детворы, и полная лукошка денежных купюр. Вот это, Светлана, точно лишним не будет. Ежели чего, Ирина, знаете, куда высылать остатки. Поздравляем вас с праздником юмора, мажору и задору по жизни. Семья Чепиковых и Людмила сегодня поздравляют с днем рождения, а точнее с юбилеем, Елену Петровну Бондарь. Ты наша, наша свидетельница, подруга хорошая, чудесная женщина, красавица и умница. Давайте пожелаем ей здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия, исполнения всех желаний мира, добра, всего самого-самого хорошего. И пусть для нашей юбилярши прозвучит красивая песня. Прозвучит. Еще какая? Ну что, Елена Петровна, совсем скоро и музыкальный подарок вручим, но прежде еще парочку посланий. Дорогой Рокс, хотим поздравить нашу замечательную внученьку Санько, Василину Андреевну. У нее сегодня день рождения. Желаем ей крепкого здоровья, здоровья, удачи, счастья, успехов в учебе и жизни. Будь счастлива, наша девочка, будь счастлива, любима и успешна. Дедушка Николай, бабушка Наталья Бабко, ну и я, Наташа Ладыгина, присоединяюсь. Василина, только здоровья, только радости, только добра. Любимый Рокс, поздравьте, пожалуйста, Людмилу Титовну Слука. У нее сегодня случился день рождения. Желаем быть здоровой, счастливой, любимой, позитивной, чтобы душа радовалась. Всего самого доброго, самого светлого желает вам Маруся и Филипп Киркоров.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
4: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».
5: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
6: Ну что, друзья, выходим на финишную прямую. Тут Светлана Кондратенко просит поздравить любимого брата Сиваева Николая с днем рождения и включить хорошую песню. Ну, во-первых, этого именинника мы уже сегодня поздравляли, но ваше поздравление, Света, лишним не будет. Здоровья, счастья братику и всего самого-самого наилучшего. Так, ну теперь вернемся все-таки к нашим дорогим медикам. Добрый день, роксовцы. Пожалуйста, поздравьте от санитарки Натальи, медицинских сестер лаборатории Синлаб города Борисова, Елену Кудину, Олесю Поздняк, Татьяну Капранову, Танечку, с Международным днем медицинской сестры. Желаю уколов радости, капельниц здоровья, процедур веселья и признания заслуг. Ну, в общем, девочки, вы замечательные, люблю вас и спасибо вам за ваш нелегкий труд. Ах, Наташенька, какая вы молодец. Аня пишет: здравствуйте, любимое радио, хочу поздравить медицинских сестер Белынического социального пансионата «Пролеска». Желаю сил, терпения и, конечно, крепкого здоровья. Аня Гапеева, вы умница. Девчонки, ловите привет и поздравления. Рина просто передает привет в город Круглое. Желает всем удачи и хорошего настроения. Рина, спасибо. Бабушка Галя хочет поздравить свою внучку, которую зовут Анастасия Скуратович, вице-сержанта 27-го взвода Борисовского кадетского училища. Вот это да! За первое место в смотре конкурса «Строя и песни», а также за все ранее полученные награды. Ничего себе! Вот это да, Анастасия! Вот это у вас звание какое высокое! От всей души поздравляю с наградой. Очень рада, что все твои усилия и профессионализм получили высокую оценку. Желаю так держать. Дальше верю в тебя, в твой талант. Учись на отлично. Люблю тебя, твоя бабушка, а также все родные и близкие. Семья Жуковых, Скуратович, бабушка Галя. Вы просто огонь. С такой бабулей, знаете, все вершины по плечу. Правда, Настя? Точно. Поздравляю с днем медсестры мою доченьку, пишет любящая мама. Зовут ее Лиана Леонидовна Галачева, которая трудится операционной медсестрой в Могилевской городской больнице. Гнойное отделение, между прочим, это вам, знаете, не так себе. Вот так. Желаю тебе терпения, здоровья, успехов и удачи. С любовью от мамочки. Света написала: очень хотелось через вашу программу поздравить с днем медицинского работника, медицинских работников автобусного парка номер 5. Пожелать им крепкого здоровья, везения, мирного неба, тепла в душе и семьях, чтобы у них всегда все было на пятерочку. Оставайтесь такими же чуткими, внимательными, отзывчивыми и добрыми. Спасибо за ваш нелегкий труд. Автобусный парк номер 5. Медицинские работники, ловите привет. Поздравляю медицинскую сестру Озерщинского детского сада номер 2 Дарью Кулыба с ее профессиональным праздником. Даженька, искренне желаем вам крепкого здоровья, терпения, удачи в вашем благородном труде. Девчонки из кухни. Ух ты! Ну, там вкусняшку какую-нибудь для Даши приготовьте сегодня, девочки. Договорились? Даш, потом скажете, понравилось? Ну, конечно, понравилось. А как же? Там все с любовью. Ирина пишет: с Международным днем медицинской сестры весь коллектив медицинских сестер Борисовской больницы номер 2, особенно медсестер ревматологического отделения. Желаем здоровья, всего самого наилучшего и благодарим за труд. Вы лучшие. Совет старших медсестер. Ух ты, как интересно. Анна из Гродно просит поздравить одноклассницу и бывшую медицинскую сестру родильного дома города Дятлова Гродненской области Тамару Пигульскую с днем медсестры, а также поздравить всех-всех девчонок в белых халатах нашей страны. Поставьте им хорошую зажигательную песню. С уважением, я, Анна из Гродно. Сделаю, Аня, обещаю. Дорогое радио, моя любимая программа «Был бы повод». Сегодня праздник медиков. Хочу всех белорусских медиков поздравить. В первую очередь, как говорится, бывших никогда точно не бывают. Так вот, я хочу поздравить из детского весного детского дома социальный пенсионер Инна Николаевна Фиц, Светлана Голуб, Галина Викторовна, Светлана Сергеевна. Так, ребята, Т9, и написано здесь, конечно, так, Марину Ковалеву вижу, Анастасию Геннадьевну, Анну Шумову, Ольга Ивановна, Карпекина, Лиза. Хочу всем пожелать крепкого здоровья, счастья, и спасибо за их помощь, за то, что они лечат, спасают, и благодарю, и поздравляю с праздником всех белорусских медиков: Могилев, Гродно, Витебск, Брест и столица Минск. Всех поздравляю. Вот никого не забыли, молодец. Анна написала: «Радио Рокс, добрый день. Поздравьте с днем медицинской сестры коллектив Кабинета медицинской статистики медицинских сестер 3-й городской клинической больницы города Гомеля. Здоровья, девчонки, профессионального роста, благодарных пациентов и комфортной работы». Дарья пишет: «Хочу поздравить любимую маму, жену и дочку Сипакову Ирину Александровну с праздником медицинского работника. 33 года в медицине. Пускай всегда в твоей аптечке будет лекарский набор, гормон жизни, счастье, свечки, долголетие, укол». Вот такое поздравление, Ирина Александровна, от дочери Дарии, мужа Николая и всей-всей семьи. Ну и последнее поздравление: с днем рождения, дорогую любимую доченьку, печень Светлану Вячеславовну, которую мы уже, кстати говоря, поздравили, а вы, наверное, Тамара, прослушали. Единственное, самое лучшее на свете. Счастья тебе, здоровья и всего самого невероятного. Друзья, все, на этом ставлю точку. Вечерняя поздравительная программа примет следующую порцию ваших посланий. Я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами. Будьте счастливы, а главное, здоровы!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 2 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает агентство «Минск Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства. Так согласованы назначения в Гомельский горосполком и Мозырский Росполком. Президент также дал согласие на назначение Александра Осаковича генеральным директором Белорусского металлургического завода. Ранее он был заместителем руководителя БМЗ, а потому в целом знает специфику предприятия. Сотрудники наркоконтроля в ходе интернет-разведки выявили предложение о продаже запрещенных веществ в Лиде. В результате дальнейших мероприятий распространителя задержали. Оптовым курьером оказался 14-летний школьник. Восьмиклассник нашел предложение быстрого заработка менее месяца назад. При нем и в тайниках было обнаружено изъято свыше 400 граммов опасного психотропного вещества. Подростку грозит до 15 лет лишения свободы, так как ответственность за незаконный наркосбыт наступает с 14 лет. Запреты на посещение лесов сохраняются в 11 районах Беларуси. Речь идет о Гомельской области. Согласно данным карты Минлесхоза, леса всех остальных регионов свободны для посещения. Интерактивная карта постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. Эксперты назвали самые продаваемые телефоны в мире. Им оказалось кнопочное устройство Nokia. Продажи составили 248 миллионов. Модели Nokia не обладали многими функциями, которые появились у более поздних вариантов, но они отличились невысокой стоимостью. Это сделало их весьма востребованными, особенно в развивающихся странах Индии и Африки. Эксперты полагают, что в ближайшие годы рекорд продаж Nokia не будет побит. Интересно, что на втором и третьем местах по объему продаж оказались iPhone 6 и 6 Plus. Их суммарно приобрели 224 миллиона раз.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгитрамета.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

Почти не надо лишних слов, почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов

закончим. Про нас с тобой ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Вот и отгуляла народно-поздравительная программа «Был бы повод». Хороший денек вернулся, чтобы напомнить, что сегодня 12 мая, вторая половина вторника идет полным ходом. И такими темпами, друзья, мы совсем скоро окунемся в долгожданный уютный вечер. Но это впереди, а пока хочу напомнить, что этот день уйдет и больше никогда не повторится. А значит, нужно прожить его так, чтобы потом было что вспомнить, сидя в уютном кресле, с закрытыми глазами и с улыбкой души. Правда ведь? А помните, какие еще сегодня праздники отмечает все прогрессивное человечество? День спонтанных находок и день синдрома хронической усталости. Вот такой вот парадокс. Поэтому, чтобы не доводить себя до второго, давайте планировать отдых заранее. А в день спонтанных находок я желаю вам находить только приятные сюрпризы и полезные мелочи даже там, где их не ждали. Итак, отдых по плану, улыбки спонтанно. С вами Юлия Кадушкевич. Поехали делать этот день хорошим деньком.

Придет другой рассвет, новый, ты в нем найдешь ответ. Если одна закрыта дверь, будет

Я видел разных лиц. Сколько закрыл любви страниц.

0: Реклама.
1: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Тема дачи неисчерпаема. Сезон мы уже открыли и с интересом ждем новых историй. Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. История.
0: Дача у нас давно, пишет женщина. Мы ее очень любим и стараемся приезжать каждые выходные. Но вот удивительное дело, пока не было забора и урожая не было. Не родила земля, думали. Ни клубники, ни яблок, ни малины. Мы все перепробовали. Вроде все цветет, пока зеленое, а вот спелым все исчезает. Поставили забор, и, о чудо, ягоды, фрукты и даже овощи поперли. Я и компоты, и варенье варить стала. Живем, не нарадуемся. И как-то вечером темно уже стало, а мы не уехали. Смотрю в окно, в огороде свет какой-то. То вспыхнет, то погаснет. Я решила посмотреть, что там происходит. Муж на крыльце остался за мной приглядывать. Иду я тихонько и вижу, какой-то мужик нашу малину собирает. Старается, пыхтит, фонариком на голове подсвечивает, а на шее у него на веревочке ведро висит, ну, чтобы руки были свободные и больше мог нагрести. Ну, думаю, это уже наглость. И у него прямо за спиной вдруг как заору: «Саша, а у нашего алабая мясо точно кончилось?» Дяденька с испуга метровый забор в одном прыжке перелетел и ведро все просыпал, и на той стороне слышу, как шмякнулся, что даже застонал, и потом скрылся в темноте. Надеюсь, с этого момента он малину любить перестанет.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Небо крыльям, море кораблям.
1: Наши песни.
2: А

0: Хороший денек продолжается, друзья. С вами Юлия Кадушкевич и хочу вас предупредить. Дача – вещь опасная. Она меняет людей, порабощает и берет в плен навсегда. Потому что, друзья, бывших дачников не бывает. Их в природе просто не существует.
1: Удивительная вещь. История.
0: Мне 37, пишет женщина, и я всю жизнь кляла себе, что у меня никогда не будет дачи. Все детство в этой траве провела, покусанная, крапивой ошпаренная, с болями в пояснице и вытянутыми до колен руками, потому что воду из речки ведрами таскала, чтобы грядки поливать. И что? Вышла я замуж, у мужа дача, да какая, в 2 этажа, обжитая, рядом озеро, лес грибной, свет, вода, живи и радуйся. Первые годы, конечно, убеждала себя, что газон – это самое главное, на даче только газон и шезлонги. Потом я не заметила, как что-то пошло не так. Сегодня с мужем 2-ю теплицу устанавливали. Одной, видите ли, нам не хватает. Ту и по периметру с февраля в квартире не пройти. Все окна в рассаде томатов, перцев, огурцов, кабачков, арбузов. Поймала себя на мысли, что надо было еще цветочки везде посадить для красотищи. Вот и что со мной дальше будет? Засосет меня дача, точно засосет. Кстати, муж говорит, что мои маринованные огурчики просто пальчики оближешь. Надо больше посадить в следующем году, подумала я. Мужа порадовать. Ой, смеюсь сама над собой. Не могу.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270 72 00.
0: Радио «Рокс».

0: 21 век by Дом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Друзья, мы подружились с Алисой. Теперь Радио Рокс можно слушать в умной колонке Яндекс. Просто скажите: «Алиса, включи Радио Рокс».
2: Включаю Радио Рокс.
1: И наслаждайтесь эфиром любимого радио.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
4: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, время, отведенное для хорошего денька на Роксе, пролетело. Я Юлия Кадушкевич, и скоро скажу вам до скорой встречи. И завтра я снова буду здесь, готовая вас удивлять, радовать и развлекать. Далее в эфире вас ждут свежие новости, потому что мир не стоит на месте, и нужно быть в курсе того, что происходит вокруг. Конечно, хорошая музыка, та, которая поднимает выше облаков и заставляет верить в невозможное. И шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом, наполненное общением, юмором и той самой радостью, которая превращает обычные дни в легкие будни, друзья. И, как говорил Марк Твен, хорошее настроение – это лучшая медицина. Валентина и Антон – настоящие мастера по поднятию хорошего настроения. Пока-пока, друзья, до скорой встречи!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Мошенники могут использовать перепись населения в своих целях. Белстат призывает к бдительности. Там настоятельно рекомендовали не сообщать личную информацию незнакомым людям, которые представляются сотрудниками по переписи, а также не переходить по подозрительным ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, которые могут быть связаны с переписью. В случае возникновения любых сомнений или подозрительных ситуаций следует немедленно обратиться в милицию. В Национальном статистическом комитете напомнили, что предстоящая официальная перепись населения состоится в 2029 году. За последние сутки Польша и Литва пропустили только около 20% грузового транспорта от установленной нормы. Как сообщает Госпогранкомитет, самая низкая пропускная способность зафиксирована на литовском пункте пропуска Мединенкай. Там оформили только около 10% фур. Через Шельчининкай прошло 33% грузовиков. На польском направлении перед пунктом Бобровники ожидают около 60 фур. Польская сторона за сутки пропустила 15%. Больше грузов. Наиболее загруженным для легкового транспорта остается пункт Тиреполь. Там в очереди находится 120 автомобилей и 10 автобусов. Международный союз современного пятиборья объявил о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов. И с 9 июня они смогут выступать на соревнованиях под эгидой этой организации в национальной форме с государственным флагом и гимном. Об этом решении сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси. На ближайшем этапе Кубка мира, который стартует в Болгарии 13 мая, наши атлеты еще будут вынуждены соревноваться в нейтральном статусе. А начиная с этапа в Будапеште, запланированного на июнь, все ограничения будут полностью сняты. Это решение стало очередным шагом по возвращению белорусского спорта на международную арену после многолетнего перерыва.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. Дорогие друзья, сегодня будем, можно сказать, в какой-то степени вспоминать детство. Мы никогда с вами в больничку не играли.
2: А может быть,
1: в прямом
2: и не
1: эфире.
2: Детство.
1: Но я начну с этого. Дело в том, что сегодня Международный день медицинской сестры. Кстати, всем медицинским сестрам, которые нас сейчас слушают, большой-большой привет и низкий поклон за вашу работу. Искренняя-искренняя благодарность. И тема у нас сегодня в легких буднях будет немножечко медицинская. Первое. Умеете ли вы ставить уколы? Это вопрос ко всем. Я, например, нет.
2: Ну, я умел, честно говоря, и себе
1: некоторые
2: так и, наверное,
1: сами
2: и сейчас
1: себе даже
2: могу.
1: Делают.
2: Ну, вот
1: мне
2: это я.
1: Это как-то страшновато. Я даже куклам уколы не делала.
2: А подожди, а вы в университете там не проходили медицину? Вот у нас была медицина, мы должны были. Это все нам давали такую здоровенную губку, учили, как делать укол, какое положение руки, как она, как кисть плавно
1: Нет,
2: должна.
1: В нашем университете мы фехтовали, мы уколы
2: Нет,
1: рапирами
2: подожди.
1: Делали. Нет, у нас Нет. не было медицинской.
2: У нас с тобой практически одни и те же вузы. Я просто к тому, что вот у нас была медицина, но у нас была военная подготовка. В рамках этого у нас была еще и медицина. Поэтому сдавали, конечно, экзамен сдавали или зачет, я уже не помню.
1: Возможно, был зачет, но я не помню, чтобы мы уколы
2: ну, понятно.
1: Делали, ставили.
2: Короче, бедные твои родные и близкие, если понадобятся уколы.
1: Врачу, конечно, к медсестре.
2: Угу.
1: Я же творческая.
2: Ну, понятно,
1: я только
2: понятно.
1: На экране могу что-то изобразить. Кстати, да, изображала. Можете ли вы оказать первую медицинскую помощь? Вот тоже вопрос такой. Вроде нам всем рассказывают, везде висят плакаты, что нужно делать там, да? Но в экстренных ситуациях по-разному у всех срабатывает.
2: Да,
1: кто-то стопорится, растерялся, а кто-то наоборот знает, что взять, что... Сразу шутка вспоминается КВНовская, когда остановили, и водитель начал объяснять, что вы мне прицепились из-за какой-то аптечки, из-за какого-то йода. А этот говорит, не из-за йода, а из-за йода. А вдруг дорожно-транспортное происшествие? Что вы будете больному глаза капать?
2: О, Господи, о, Господи.
1: Поехали дальше. Вот это самая игра в больничку. Был ли у вас набор врача? Вот как сейчас есть такие детские.
2: Там, но знаете, они разные
1: градусник,
2: были.
1: Стетоскоп, там трубка какая-то служить. Или это был нерабочий стетоскоп, реально настоящий, и вы играли в больницу, там жгут накладывали, или уколы, или
2: Короче,
1: на носилках
2: друзья.
1: Кого-то носили. В общем, большая медицинская тема у нас.
2: Да, друзья,
1: такая.
2: Ваши медицинские истории, ваш медицинский опыт, все это ждем сообщениями в Viber 33 699 102 и 1.
1: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.
3: Хорошо этот день начался с тобой, за окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, честно, честно, да.
0: Наши песни.

0: Временной портрет.
1: Итак, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас, пожалуйста, внимательно, наши воспоминания из биографии этого человека, и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Так вот, наш герой появился на свет 12 мая. Это, кстати, один из популярнейших советских российских поэтов. И вот не знаю, стоит ли говорить по поводу Юноны и Авось.
2: Ну, как минимум, наш герой — это советский поэт-шестидесятник, песенник и публицист. И несмотря на прохладное отношение власти к его творчеству, все-таки в 1978 году он удостоился государственной премии СССР, а затем вошел в плеяду классиков 20-го столетия.
1: Ну, отношение было в разные годы по-разному.
2: Да, по-разному.
1: Поэтому наш герой родился в Москве в 1933 году. Свои первые стихи он написал в 10 лет. Спустя 4 года юный поэт отправил свои произведения на рецензию Борису Пастернаку, и через некоторое время Пастернак позвонил ему и предложил встретиться. Так началась их многолетняя дружба. После школы наш герой поступил в Московский архитектурный институт. Поэт вспоминал: «Это Пастернак. Он запретил мне идти в литературный институт, потому что он говорил, вас ничему там не научат, только испортят. И я пошел в архитектурный». Когда он закончил учебу, в архитектурном институте случился пожар. Студентам отсрочили защиту дипломов на 2 месяца, а в поэтическом портфолио молодого поэта-архитектора появилось стихотворение «Пожар в архитектурном институте». «Не было бы счастья, да несчастье помогло», что называется.
2: И строки у него были: «Прощай, архитектура, пылайте широко, коровники в амурах, сортиры в рококо».
1: Да, связь с архитектурой, с визуальным искусством не оставляла нашего героя всю жизнь. Он разрабатывал проекты храмов и других зданий. Но, собственно говоря, осуществить этот проект ему так до конца и не довелось. Поэт рано понял, что для успеха у публики важен не только текст, но и его подача со сцены. Тут уже есть некая коммерческая, да, я бы сказал, жилка. Поэтому он много работал над своей речью и даже брал для этого специальные уроки. А еще, собственно говоря, наш герой знавал разные времена. При Хрущеве он был в опале, при Брежневе, наоборот, стал чрезвычайно популярен. Долгое время он был одним из самых «выездных» в кавычках советских поэтов и активно представлял отечественную поэзию за рубежом, деля эту нишу напополам с Евгением Евтушенко. Отсюда обширный список знаменитостей, с которыми он был знаком или встречался.
2: Его дебютный сборник увидел свет в 60-м году, получил название «Мозаика», и за критику власти советского строя он оказался в опале уже в молодости. Вот как Антон говорил, произведения были поставлены в один ряд с такими же неформатными стихами шестидесятниками Евтушенко и Беллы Ахмадулиной.
1: Так, ну давайте послушаем самого нашего героя.
3: «Когда началось ташкентское землетрясение, я первым рейсом полетел туда. Не в качестве специального корреспондента, не с корреспондентским удостоверением в кармане, а просто хотелось как-то помочь. Вот случилась беда, хотелось помочь. Сейчас это кажется наивным, действительно, чем я мог помочь. Но эти 10 ташкентских суток открыли мне многое. Люди тогда жили на улицах, в палатках. В стенах нельзя было жить, потому что стены могли обвалиться каждую секунду. И вот эта ночь, когда на улице стоят палатки, и все равны перед опасностью, это неизгладимо. Толчки землетрясения ожидались ночью. Никто не спал. И палатки горели, как желтые абажуры. При всей тревоге, людских лишениях, это были дни какой-то, я бы сказал, всеобщей искренности, распахнутости, такой бескорыстной самоотдачи и душевной общности. И, может быть, это самые святые дни в моей жизни».
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Ваши версии присылайте в Viber 33-699-102-1.
2: Или напишите имя нашего героя на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Реклама.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
5: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон» по телефону 8017-388-7794. «Озон,
0: Радио «Рокс».
4: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии Fast.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, кто же наш сегодняшний герой? Сейчас мы узнаем.
2: Есть несколько вариантов. Сергей предположил, что это Пастернак, но он на самом деле и не мог быть, потому что мы его упоминали.
1: Да, в отношении нашего героя.
2: Да, потом давайте смотреть. Есть версия, что это Рыбников. Это Юнона и Авось, так сказать. Ну и все остальные, ну я думаю, что да, все остальные, никого не упустил, написали, что это Андрей Вознесенский. И это совершенно правильный ответ. А Владимир еще дополняет, что в фильме «Москва слезам не верит» у памятника Маяковскому Вознесенский читает свои стихи. Да, спасибо всем огромное.
1: И, кстати, Андрей Вознесенский знаком стихами, которые превратились потом в популярные музыкальные хиты, как сейчас говорят. «Плачет девочка в автомате» Андрей Вознесенский. «Верни мне музыку, без музыки да. тоска» Андрей Вознесенский. «Подберу музыку к тебе» Андрей Вознесенский. «Барабан был плох, барабанщик бог» Андрей Вознесенский. «Миллион алых роз» Андрей Вознесенский.
2: Представляете? Ну, а еще в личной жизни поэт был на редкость стабилен. Вот удивительно, творческий человек, много где побывал и прочее, прочее. Но он 46 лет прожил с писательницей, литературным критиком и искусствоведом Зоей Богуславской. Наш герой в совершенстве владел английским языком, чему поспособствовала школьная влюбленность в учительницу английского языка. Мотивацию никто, так сказать, не отменял, поэтому знал хорошо. Оказывавшая ему, кстати, взаимностью, представляете, она тоже говорила, что любимый ученик, правда, ученик. 30 ноября 1962 года наш герой принял участие в событии, ставшем знаковым для эпохи. Поэзия вышла на стадионы. Состоялся первый поэтический вечер в Лужниках. Ну вот он говорил, что надо для сцены и голос, и все остальное.
1: Да-да-да. А что касается вот Юноны и Авось, 81 год, на всю Москву прогремела вот эта линкомовская постановка рок-оперы на либретто Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова. И вокальные номера «Я тебя никогда не забуду», «Аллилуйя» производили просто оглушительное впечатление. И еще в театре на Таганке с аншлагами шла постановка поэтического цикла «Антимиры» на музыку Бориса Хмельницкого и Владимира Высоцкого.
2: Мы действительно рисовали портрет Андрея Вознесенского.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, объявляем нашу тему. Поскольку сегодня Международный день медицинской сестры, мы решили вот об этом поговорить. Можете ли вы оказать первую медицинскую помощь? Вот так вот, без паники, спокойно. Знаете ли, как остановить там кровотечение, наложить повязку, ну и так далее. Да? Умеете ли ставить уколы, капельницы, например? Играли ли вы в больницу в детстве? Тут уже все, не только про медицинскую сестру. Можно вот каким доктором вы всегда были.
2: Как... Да, у нас есть сообщение. Например, Елена написала: уколы, прививки и вакцинацию не ставят, а делают. Хоть искусственный интеллект называет это выражение медицинским жаргонизмом, но медики так не говорят. Ставят клизму или капельницу.
1: Да, спасибо большое, но по привычке.
2: Елена медсестра, стаж 47 лет. Спасибо огромное,
1: спасибо,
2: будем
1: большое
2: знать. Да, Алла написала, значит, привет из Гомеля. Из поликлиники 13, я так понимаю. Поздравьте, пожалуйста, всех. Мы уже поздравляли с Днем медицинских сестер и братьев с этим профессиональным праздником. Пожелайте здоровья, сдержанности и, конечно, всех благ и по работе, и по жизни. Девчонки, и теперь уже и мальчишки, помогайте всем и каждому. И поверьте, жизнь ваша будет оценима и теми, кому поможете, и сами будете довольны, что когда-то спасли, помогли, выслушали. Еще раз с праздником. Да, Алла, но поздравительная программа у нас все-таки в 19 часов. Татьяна написала: я бухгалтер. Никто не учил ставить уколы, но умею. Делала маленьким своим детям и себе лично. Набора для врача в детстве не было. Это 60-е годы прошлого века. Крови не боюсь. Если не бухгалтером, то была бы, думаю, хорошим хирургом. Всем хорошего дня.
1: Спасибо большое. Петрович. Ну вот я говорю, по привычке мы говорим ставить укол, да, поставьте мне укол.
2: Хорошо, сейчас будем исправляться, делать будем уколы, да. Петрович, ну, понимаете, кто-то их делает, а кто-то ставит. И в этом большая разница. Вот мы, как так сказать, любители, мы скорее их ставим, нежели
1: делаем. Я только понарошку.
2: Да. Петрович написал: Валентина.
1: Да.
2: Так и пишет: ты смотрела фильм «Операция и другие приключения Шурика»? Как делали уколы? Вот так и я. Делал первый раз. Теорию я знал хорошо, а вот практики не было. Да еще в эшелоне. Лейтенанту понравилось, но он не поверил, что я делал уколы первый раз. Демобилизовался в должности начальника батальонного медпункта 3-го танкового батальона. Представляете?
1: Здорово.
2: Вот он случай. Тамара еще тоже написала: всегда с удовольствием слушаю ваше замечательное радио. Уколы.
1: Спасибо, приятно.
2: Внутримышечные умею делать. Как-то маме назначили уколы. Ходить в поликлинику маме было трудно. Я обратилась к знакомой медсестре Наташе, которая жила в нашем доме. Она сказала, чтобы я не придумывала всякой ерунды. Пришла, объяснила, как все сделать, и с тех пор всегда делала маме и даже себе. Кстати, мама говорила, что у меня хорошо получалось. Здорово, Тамара, это же прекрасно. Я помню, как я себе... Вот раньше можно было, покупаешь в ампулах витамин В, всяких разновидностей, стекловидное, стекло, как-то что-то там стекловидное, я уже забыл, что... Ну, короче говоря, мне врач прописал, он разработал целую схему. В неделю, в понедельник ты одно колешь, в среду другое, и т.д. и т.п. Ну что, я буду по поликлиникам бегать? Сам себе, так сказать, изогнулся.
1: Как говорится, кто тебе? Сам себе.
2: Сам себе. И сделал укольчик. А теперь же уже это надо по рецепту, наверное, или еще там вот эти витамины.
1: Для меня прелесть составляла вот эта ампулка. Когда медсестра вот так пальчиком так цок по ней вот делала, там воздух выходил, потом она так мастерски отламывала. Но сначала вот этой штучечкой с наждачечкой так подпиливала. То есть вот этот вот процесс, это было что-то волшебное, загадочное, и в то же время какое-то волнение, страх внутри, перемешанные чувства.
2: Ты знаешь,
1: невероятные.
2: Я думаю, такие же чувства, когда люди разгадывают песню. Впереди у нас рубрика «Дай 5», друзья, будем разгадывать песню. Звоните по городскому номеру
1: 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио «Рокс».

0: «Дай пять».
1: А наше золотое время наступает прямо сейчас.
2: Да.
1: Рубрика «Дай пять». Будем угадывать песню. Звоните 363-1013, код Минска 017. Что значит «Дай пять»? Вам надо дозвониться и дать нам 5 чисел в промежутке от 1 до 16. Почему именно так? Мы каждый раз берем песню, которая звучит на нашей волне. Можем брать куплет, можем брать припев. Сегодня у нас припев из песни. И мы этот припев, грубо говоря, оцифровываем по словам, но по-разному бывает, в зависимости от самой поэзии, так сказать, от нашего настроения и вообще структуры самого написания. У нас может за числом скрываться одно слово. Иногда могут скрываться только союзы-предлоги вместе со словами или отдельно. Или, может быть, вообще целая фраза. Тут уже в зависимости от того, какие числа вы назовете.
2: У нас есть телефонный гость. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый Давайте день. Знакомиться.
3: Меня зовут Наташа.
2: Очень приятно, Наташа. Наташ, ну, задача, в общем-то, и сложная, и простая. Только сначала надо подготовиться. Во-первых, приемник потише сделать, чтобы он нам не мешал. Да. И от вас, Наташа, нужно 5 чисел от 1 до 16. Представляете? То есть сегодня в припеве не так много слов. Итак.
3: Первое.
2: Угу.
3: Четвертое.
2: Дальше.
3: Седьмое.
2: Еще.
3: 11. И последнее.
2: Да, какое последнее?
3: 16.
2: Последнее вы сказали.
1: Ну, неплохо.
2: Все совпало.
1: Неплохо. Стереть, понять. На территории за спиной сердца.
3: Что-то на территории сердца.
2: Да что
1: ну
2: все, вы?
1: Ну вот и все,
2: вот
1: собственно,
2: только надо говорить
1: Наташа.
2: Без что-то. Просто на территории сердца.
1: Совершенно верно.
2: Конечно, Денис Майданов исполняет эту песню. Вот, кстати, еще один Денис, наш слушатель, тут же написал «Майданов на территории сердца».
1: Вы молодец. Быстренько разгадали песню. Наташа, мы ее обязательно послушаем. В тему пару ответов на вопрос. Играли ли в детстве в больницу? Можете ли оказать медицинскую помощь? Поскольку сегодня день медицинской сестры. Вы, случайно, не медицинская сестра, нет?
3: Нет, я противоположна.
2: Даже интересно,
1: а это что противоположно? Такое?
2: Как вы губите здоровье?
3: Я учитель.
2: Ну да, это нервы, да. Это
1: ну, собственно,
2: а
1: знаете,
2: все зависит от нервов.
1: В учителя, в школу и в больницу играли в детстве все.
3: Я в больницу играла, я точно помню.
1: Вы уколы ставили или капельницы?
3: И то, и другое.
2: Слушайте, Наталья, ну какая вы молодец. Вот не знали, что учительница, а так вот несколько слов и вот так разгадать песню.
1: Прекрасно, просто прекрасно. Мы вам желаем сегодня хорошего дня, чтобы
2: желаем.
1: На территории вашего сердца всегда были приятные чувства и любовь.
2: Ваши ученики, чтобы берегли ваши нервы. И счастья вам, конечно же, давайте слушать песню «На территории сердца».

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Ну, мы сегодня говорим о том, умеете ли вы делать себе уколы и так далее, помочь, оказать первую помощь не только себе, но и окружающим. Светлана написала, выяснили, что уколы не делают, не ставят, а делают. Уже Светлана написала, работаю бухгалтером, но уколы делать могу, даже себе всегда делаю. Хоть и не очень удобно. Другим тоже делаю уколы. Наталья написала, умею делать уколы, но только не в вену, а в попу. И это называется внутримышечно,
2: да,
1: по-моему. Да. И себе делаю, когда надо. Скоро могу в экстремальных случаях вызвать.
2: Марина поделилась.
1: Не, подожди, подожди. Это я просто когда озвучиваю. Скорую могу в экстремальных случаях вызвать.
2: Скорую. Ну, в экстремальных случаях могу только скорую вызвать.
1: Не, понятно. Просто иногда люди теряются, не знают.
2: Абсолютно. Да. Это счастье, что есть люди, которые мобилизуются в этот момент и понимают, что, ну, прежде чем что-то будут делать, ведь первая медицинская помощь, она и необходима как раз-таки до приезда скорой медицинской помощи, понимаете?
1: Да. И вот пишет дальше Наталья, что, значит, никаких реанимаций не умею делать, то есть оказания первой помощи нет. Набора доктора не было, но был конструктор.
2: А вот Марина написала, а у меня был детский набор больничный, вроде ГДРовские, шприцы, градусник, аптечка, что-то еще. Мы ставили уколы, потом положим больного на кровать, ухаживаем. В аптеке покупали таблетки мятные и гематоген. Это были наши лекарства. Было очень весело.
1: И Андрей прислал шутку. Сегодня с женой решили поиграть в ролевые игры. Она доктор, я пациент. Целый день у двери простоял. Без талончика не пускает.
2: Молодец. И Максим поделился. Мы с двоюродной игрой, с двоюродной сестрой играли в больницу. Она взяла скарификатор и колола мне пальцы. А кровь собирала, не поверите, в ручку. Стержень из ручки вынула и в нее набирала кровь. На обоих руках мне пальцы исколола. Какая прелесть. Ну догадалась же.
1: Кстати, друзья, давайте от медицинской темы отвлечемся, проверим интуицию, какая песня откроет час следующий.
2: Пишите, пожалуйста, в Viber 33699-1021 и на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 4 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Первый централизованный экзамен пройдет в Беларуси уже 26 мая. Что можно и нужно брать с собой в аудиторию, а за что могут удалить с экзамена, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Прежде всего, важно не забыть взять с собой паспорт, а также пропуск обязательно. С собой должна быть гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами. Если абитуриент сдает физику или химию, можно взять на испытание простой калькулятор. В гардеробе придется оставить телефон, смарт-часы и фитнес-браслет, за исключением медицинских устройств. Также не стоит брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты, электронные книги. Шпаргалки, конспекты и справочники тоже под запретом, как и транспортиры, логарифмические линейки и циркули. В преддверии Дня семьи в Беларуси стартовала Единая республиканская неделя консультирования «Все для семьи». До 15 мая консультации будут проводиться ежедневно с 9 до 10.30. Их будут давать в территориальных центрах социального обслуживания, областных, городских отделах, Фонда социальной защиты населения. Специалисты проконсультируют по трудовым отношениям, охране труда и занятости, по назначению пенсии, пособий, семейного капитала. Все желающие смогут обратиться по единому городскому номеру 371-03-71. США проведут расследование в отношении своих зарубежных биолабораторий. Национальная разведка собираются установить, где находятся эти лаборатории, какие патогены там содержатся и какие исследования там проводятся. По словам экспертов, прежнее руководство страны скрывало информацию о существовании финансируемых США биолабораторий. Целью расследования является прекращение исследований, которые могут представлять угрозу для глобальной безопасности и благополучия. Следы гигантского кальмара нашли в Западной Австралии. Он может вырастать до 13 метров и достичь веса до 275 килограммов. У него также самые большие глаза в животном мире, достигающие 30 сантиметров в поперечнике. Ранее ученые нашли окаменелости гигантских хищных осьминогов, похожих на кракенов. Их размер достигал 19 метров. Хищники, жившие 100 миллионов лет назад, конкурировали с мезозаврами и, возможно, даже охотились на них.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открывают новый час. Ну, естественно, все ждали этого момента, чтобы проверить интуицию.
2: Да, ну мы только что слышали песню в исполнении группы «Лесоповал». «Мне улыбнись» называется эта песня. Давайте теперь смотреть, какие версии были у вас по поводу. Денис написал: «Игорь Саруханов, «Бухта радости».
1: Спасибо.
2: Ирина написала: «Должна быть песня «Медсестричка». Почему должна?
1: Почему должна? Но. Тут же ж вопрос прочувствовать, что вот что может звучать. Какие-то слова или голос.
2: Клавдия пишет: «Песня «Солнышко» исполняет Сергей Куренков». По скриптум. Ну нет и нет. Зато постоянно нет. Ну да.
1: Вот, уже хорошо.
2: Какая-то стабильность в этом прослеживается, да. Наташа написала: «Влад Сумишевский, «Малиновые ночи», «Рождество, молодость». Это Наталья предположила. Или «Полотной карманов», что-то там про рыбалку. Потом Рокс написал... А, нет, Рокс написал.
1: Ребята, все, пора уже отдыхать.
2: Людмила пишет: «Здравствуй».
1: В школе еще в советское время.

0: в Брестский педагогический институт имени Пушкина, так он тогда назывался. И 2 года мы изучали медицинскую подготовку, изучали по-настоящему. Преподаватели были очень строгие, военные врачи в отставке, до сих пор помню, очень строгие, но это правильно. Проходили практику в Брестской больнице и в онкологии, и делать уколы нас учили. Потом делала уколы папе после его операции и старшей дочке. Нам выдали документы, военный билет, где написано «медицинская сестра гражданской обороны». Мы тогда немного понимали, что если, не дай бог, что-то случится, нас заберут в армию. По истечении лет нам и мне сделали в военкомате запись «медсестра запаса». Сейчас сама уколы не делаю, ухожу в нашу поликлинику. Вот такая история. Когда работала в лицее и разговаривали с учениками по поводу выбора профессии, я им это все рассказывала и в конце говорила: «Слава богу, что я не стала врачом». Они сразу такие глаза, ну, в смысле, большие. А я добавляла: «Потому что я бы умирала бы с каждым больным, а врач должен жить и спасать». Вот такие воспоминания.
1: Спасибо большое, да. И Любовь Кулиева поделилась. Конечно, в детстве играли в доктора, но наборов детских не было. Сами придумывали шприцы, иголки. К ним кто будет врачом, кто пациентом. А вот, к великому сожалению, мама была парализована несколько лет, и пришлось быть и врачом, и медсестрой, и санитаркой. Жизнь всему научит. Сейчас тоже, если кому-то нужно сделать уколы, никогда не откажу.
0: Друзья, ваши истории ждем в Viber 33 600.

0: больше ногой.
1: Просто интересно.
2: Итак, дорогие друзья, как всегда, думаю, кое-что вам будет просто интересно узнать о работе медицинской сестры. Как минимум то, что роль первых медицинских сестер исполняли вдовы, солдат и монахини. Речь идет о времени в Российской империи. Тогда вот их официально стали привлекать к уходу за больными. Это при Петре I, а его начинание продолжила Екатерина II. 1803 год стали появляться приюты для бедных вдов, и женщин привлекали тогда к уходу за сиротами и бедными пациентами. Они следили за чистотой, стирали белье, учились несложным медицинским приемам, а уже в 1819 году появился институт сердобольных вдов, где начали подготовку именно медицинских сестер. Их учили, это были вдовы и незамужние девушки, уходу за ранеными, рассказывали о правилах перевязок, других необходимых медицинских приемах, и сестры милосердия не получали зарплату и не имели ни выходных, ни отпусков. А к началу Первой мировой войны профессия уже не считалась обязанностью бедных вдов. Сестрами милосердия стали императрица Александра, ее дочери, а также около 20 тысяч других женщин страны. А уже в середине 30-х годов в СССР

0: ввели единую систему подготовки медсестер и медбратьев. И все равно, если это был мужчина, молодой человек, все равно писалось, что это медсестра.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: Спустя 10 лет около 1000 учреждений занимались их подготовкой. И их помощь сыграла огромную роль во время Великой Отечественной войны, потому что медицинские сестры спасали жизни тысячам советских солдат. Но почему мы отмечаем день именно 12 мая? Дело в том, что в январе в 1974 году приняли официальное решение отмечать праздник 12 мая в день рождения Флоренс Найтингейл. А в России отмечается с 1993 года этот праздник после развала СССР. Кто же такая Флоренс? Это британская аристократка. И именно она навсегда изменила отношение к этой профессии. Несмотря на богатство и происхождение, ее главной целью была забота о людях, избавление их от страданий и болезней. Против воли семьи она получила сестринское образование в христианской общине, а тогда именно церкви, там монастыри, собственно, оказывали вот эти услуги, обучали вот этой профессии, да, каким-то навыкам профессиональным. Так вот, именно в христианской общине Флоренс Найтингейл получила образование, а в 1854 году с группой сестер Милосердия и монахинь она добровольно отправилась на Крымскую войну. И в Турции она установила стандарты чистоты. После появления бань, прачечных и больничных кухонь количество солдат, которые умирали от полученных ранений, резко сократилось. Потому что вот она повлияла, и будет очень интересный вопрос. А вопрос такой, что именно она, Флоренс Найтингейл, впервые в мировой практике что-то применила. Подскажу, какое-то распределение. Как вы думаете, какое? Что она применила впервые в мире?
1: Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
0: Или на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: Легкие будни. Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Итак, британская аристократка Флоренс Найтингейл навсегда изменила отношение к профессии медсестры, потому что именно она впервые в мировой практике что-то применила. Как вы думаете, что? Я подсказывала, что некое распределение.
2: Татьяна пишет: распределение на медсестер и докторов.
1: Угу.
2: Владимир написал: систему подготовки медсестер применила.
1: Угу.
2: Потом Денис написал, что популярную диаграмму Роза Найтингейл для визуализации смертности солдат.
1: Угу.
2: Так. Так, так, так. Ну и... Вот пишут, что разделение на сестер и докторов все-таки.
1: Спасибо большое. Угу. Спасибо. И думаю, вам это интересно будет узнать, когда прозвучит ответ. Вот мы уже говорили, что после появления бань, прачечных, больничных, кухонь, когда мы прекрасно понимаем, что вовремя мылись, стиралось это все, нормально питались, значит, количество солдат, которые умирали от полученных ранений, резко сократилось. А вот Флоренс Найтингейл впервые в мировой практике начала распределять раненых по разным палатам в зависимости от полученных травм.
2: Mm-hmm.
1: Вот это она применила, и, конечно, в этом был огромный-огромный плюс. Но медицинские сестры на сегодняшний день самая многочисленная часть работников здравоохранения, и значительная доля услуг оказывается именно сестринским персоналом, потому что ни одна клиника не сможет предоставлять должный уход за больными без полноценного медицинского состава. И вот первой, кто, собственно, как я уже говорила, изменил отношение к этой профессии, была Флоренс Найтингейл. И в день ее рождения, 12 мая, собственно, мы сегодня отмечаем День медицинской сестры. И думаю, вам просто интересно было об этом узнать.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Друзья, виртуально сегодня мы направляемся в Берлин, и нас привлекла к себе Красная Ратуша. Ну, пройти мимо этого здания, остаться равнодушным невозможно. По высоте оно, конечно, уступает расположенной рядом телебашне, но стати и могущество ему все равно не занимать. Красной Ратуши, некогда главному административному зданию столицы Германии, в общем-то, уже достаточно много лет. До появления Красной Ратуши на этом же месте стояло другое административное здание. Сейчас историки, чтобы не путаться, называют его Старой Ратушей. Она была возведена еще в конце 17 века и для своего времени вообще-то была вполне новой. Предполагается, что Старая Ратуша заменила другую постройку, существовавшую еще с момента основания Берлина на самой старой городской площади. И однако, чем быстрее рос Берлин, тем очевиднее становилось несоответствие между внешним обликом ратуши и городскими, так сказать, амбициями. Сотрудникам в здании катастрофически не хватало места, ну а жители жаловались на его устаревший и слишком скромный вид. Дошло до того, что члены городского совета из-за недостатка офисной, как бы мы сказали сейчас, площади, вынуждены были устраивать заседания в ратуше Кёльна. Уже в 1817 году знаменитый немецкий архитектор Карл Фридрих Шинкель представил свой план реконструкции старой ратуши, но он так и не был принят. Городские власти понимали, что это не решит проблему. В Берлине конкурс провели на рубеже 1857-1858 годов. Перед участниками была поставлена задача создать монумент, достойный величия города. Свои проекты представили лучшие немецкие архитекторы, и по итогам даже были вручены награды, но ни одна работа так и не была удостоена окончательной победы. В итоге проектирование ратуши поручили, так сказать, своему человеку, королевскому строительному инспектору Герману Фридриху Визиманну. В его проекте готика сочеталась с традициями итальянского ренессанса. Предполагается, что основными источниками вдохновения послужила ратуша из красного кирпича в польской Торуне и башне Нотр-Дама, но не парижского, а того, который расположен во французском Лане. Массивная лестница и отделка залов напоминали о палаццо в Генуе и других итальянских городах-республиках. Пресса того времени приняла проекты Визимана в штыки. Еще не построенное здание называли монументальным провалом и увековеченным в камне уродцем. Однако бурные обсуждения лишь подстегнули интерес публики, и на закладку первого кирпича 11 июня 1861 года собралось почти 3000 человек. В качестве почетного гостя церемонию посетил король Пруссии Вильгельм I, в недалеком будущем первый правитель Объединенной Германии. Строительство Красной Ратуши затянулось и по финансовым, и по политическим причинам. В 1864 году начался конфликт между Пруссией и Данией. В 1866 – семинедельная война между Пруссией и Австрией. И все это требовало не только денег из казны, но и человеческих ресурсов. А стоимость строительства тем временем росла. 6 января 1870-го представители городского собрания впервые провели в новом здании заседание в полном составе. Именно эту дату считают днем рождения Красной Ратуши. Хотя отделка внутренних помещений продолжалась еще четверть века, до 1895 года. Больше всего жители Берлина, их поразила башня. Визиман в процессе работы внес некоторые изменения, и она выросла до 74 метров, превысив таким образом высоту расположенного по соседству городского дворца, где жил император. Берлинцам такое нововведение пришлось по душе. Для многих оно символизировало силу городского представительства, которое теперь хотя бы визуально могло противостоять или противопоставить себя власти монарха.
2: А еще интересный факт. На башне имеются встроенные часы с двумя колоколами. Один отсчитывает часы, другой бьет каждые 15 минут. И удивительно, что звон колоколов отличается друг от друга по тону. Первый настроен на ноту ре, а второй на ноту соль. Но вопрос вот какого плана. Верх Красной Ратуши украшают 8 трехметровых статуй. Это фигуры животных. Каких именно животных и почему именно этих животных?
1: Вот ответы вопрос. Ждем, как всегда, в Viber 33 699 102 и 1.
2: Или пишите на страницу ВКонтакте.
0: Легкие будни.

еще вчера. Остались раны, их залечат лишь года. Незримой нитью все, что связано с тобой, оборвалось, и одиночество стеной. Осталась повесть с оборвавшейся строкой. Глоток любви был горький мед для нас.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
3: Итак, место притяжения у нас Красная Ратуша в Берлине. И получила она свое название не из-за политических взглядов, а из-за фасада, выложенного из красного клинкерного кирпича. И наверху вот этой Красной Ратуши находится 8 трехметровых фигур животного какого-то. Был вопрос, какого животного и почему именно этого животного?
4: Денис, пишем 8 медведей, которые являются историческим символом Берлина. Изображен медведь и на его гербе. Медведь олицетворяет силу, стойкость и безопасность. Uh-huh. Петр Петрович тоже считает, что медведи. Зинаида написала, ратуша украшена статуями медведей, так как медведь – символ Берлина. Uh-huh. И Сергей тоже написал, что... Короче говоря, Сергей, Ольга, Вера, Иван – все пишут, что медведь.
3: И это правильный ответ. Действительно, медведь является символом Берлина. Причем по двум основным причинам. Из-за созвучия названия города со словом «медведь» и исторической связи с маркграфом Альбрехтом Медведем. И своего рода для берлинцев это такой царь зверей Берлина, можно сказать его. И даже главная награда знаменитого берлинского кинофестиваля называется «Золотой медведь».
0: Легкий.

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 3 балла. Есть небольшие затруднения на Сурганово от Платонова до Богдановича, на Шарангович от Кубовского до Федорова, на Лобанка и Кунцевщине от Мазурова до Матусевича. Сложно проехать сейчас по Колоса и Логойскому тракту от Сурганова до Лукьяновича, по независимости от Красной до Энгельса, по Карбышево от Седых до Логойского тракта. Пробки наблюдаются на Ваупшасово от второго интерната до Радиальной, на проспекте Машеровой улицы Козлова от Красной до Платонова. Берегите себя и счастливого пути!

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Так, друзья, по поводу нашего, так сказать, медицинского образования, эфира, возможностей, да, и всего остального. Мы фантазировали быть медсестрами, медбратьями и так далее.
2: Можете ли вы оказать медицинскую помощь?
1: Клавдия нам написала: поздравляю, во-первых, всех медработников. Умею ли я делать уколы? Да, умею. И как говорил мне мой муж, ну, кали уже. А я ему в ответ: так я уже ввела. И муж продолжил: так зачем, медсестра? У тебя получается, и не больно даже. Я сначала делала шлепок по ягодице, и тут вводила иглу с лекарством. Так, кстати, и обучают. Ты держишь, и вот мизинцем как будто так ударяешь, отвлекаешь боль.
2: Да-да-да. Да.
1: Потом дальше за счет шлепка, значит, укол не ощущался. Могу ли я оказать первую медпомощь? Могу, смотря что. Если скачет давление, то таблетку для снижения под язык и вызвать скорую. Если сердечко, то валидол или корвалол. Потеря сознания, то нашаторный спирт, но скорую в любом случае. Будьте здоровенькими. А вот набора врача у меня не было. Врача не играла, и врачом бы я не была. Не мое по скриптум, но если просят, то помогу. Елена написала: 32 года работаю в детстве. Не знаю, вот сейчас будем разбираться. Дети не умеют врать, они в позитиве всегда. Плачут, конечно, люди, которые работают в детстве, всегда молодые. Есть у меня сейчас внучок, ему уже 5 месяцев. А что такое, Елена, работать в детстве? С детским садом, я не знаю, в школе.
2: Или, может, ты 9 там что-то исправил.
1: Да, да, да, интересно.
2: Нам не совсем понятно.
1: Нет, понятно, что ты, когда работаешь с молодежью, ты как бы сам молодой, потому что вот эта молодая энергия, да, ты должен соответствовать, ты уже не думаешь о возрасте. Когда ты попадаешь...
2: Я сразу подумала, детское отделение больницы.
1: Может быть, да. Ну, тут написано: работаю в детстве.
2: Объясните нам, что такое в детстве.
1: И Людмила еще написала: по медицинской теме оказания помощи была у меня история. Участвовала в ремонте дома и провалилась под ногами гнилая доска. А осколок ее, господи, вонзился мне в ногу и обломился не так, чтобы торчал, и взять его пинцетом и достать, ну, сложно, я так понимаю, а внутри под кожей от входа миллиметров 5-7. Ой, вы так сказали, доска. Ну,
2: сразу представили.
1: Но так как дело было на даче, и до ближайших врачей 5 километров пешком, потом электричкой минут 15 до Мариной Горки, и там еще до больницы добраться, да плюс еще я боюсь врачебных вмешательств, короче, взяла я лезвие в водку, в ватку, села на топчан и приступила к операции «Ы» и другие приключения Шурика. Смазала все водкой, сжав зубы в 3 этапа, надрезала себе кожу до места, чтобы можно было подцепить пинцетом эту щепку, ну и все достала. Зато все, кто был рядом со мной, это друзья моих детей, быстренько со страху от меня ретировались. Им было страшно даже смотреть. А по натуре я больше трусиха, чем герой. Ну, пинцет, надеюсь, что вы тоже обработали, Людмила.
2: Ну, вот и Юля поделилась. Я сама себе могу сделать укол, а вот воткнуть иглу в другого человека не смогу. Ну, наверное, за исключением экстренных ситуаций.
1: Друзья, ваши сообщения присылайте в Viber 33 699 102 и 1
2: и на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 5 вечера.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В Минске проверяют автобусы и маршрутки. Как рассказали в ГАИ, до завтрашнего дня в столице проходит профилактическое мероприятие по контролю за пассажирскими перевозками автобусами. Инспекторы обращают внимание на два основных момента – техническое состояние маршрутного транспорта и соблюдение правил дорожного движения водителями. Если нарушения найдут, к ответственности могут привлечь не только самих водителей, но и должностных лиц, которые отвечают за допуск водителей и транспорта к участию в дорожном движении. Так что штраф грозит не только тем, кто за рулем. Сколько квартир в Беларуси скупили иностранцы, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. В первом квартале нынешнего года продали 2800 квартир. Из них 2700 белорусам. При этом 68 квартир приобрели в совместную собственность нерезиденты, в число которых входят и иностранцы. В абсолютном большинстве среди нерезидентов оказались россияне 60%. Дальше существенным отрывом расположились граждане Литвы, Китая и Украины. Иностранцы предпочитают современные квартиры в новых микрорайонах с комплексной застройкой. В первом квартале этого года 40% всех купленных квартир находится в микрорайонах Лебяжи, Сухарева, Минск-Мир, Маяк-Минска и Либнихта. Всемирная боксерская организация сняла все ограничения в отношении белорусских спортсменов. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Как отметил генеральный секретарь World Boxing Том Дилин, исполнительный совет Всемирной боксерской федерации единогласно принял решение об отмене требований по участию белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Таким образом, представители Белорусской федерации бокса могут участвовать в будущих мероприятиях World Boxing с национальной символикой. Ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявил Международный союз современного пятиборья.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгитрамета.
1: Добрый вечер,

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:07 на часах, дорогие друзья. Начало шестого, а в начале шестого, как всегда, перекличка и приветы всем нашим дорогим и любимым радиослушателям. Спасибо большое, что выбрали именно Радио Рокс. Нам очень и очень приятно. У нас замечательная аудитория. Мы с вами можем обсуждать совершенно любые темы. Ну и, конечно, нас слушают в любой точке мира, где есть интернет. Можете рассказать, где вы нас сейчас слышите, почему вы остались на этом радио, чем вы в данный момент занимаетесь и умеете ли делать уколы, например. Почему такой вопрос? Потому что сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. И мы уже говорили, почему отмечается, потому что 12 мая 1820 года родилась англичанка Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. И вот благодаря ее реформам смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2%. Ну, а медицинские сестры, конечно же, это милосердие, гуманизм, высокая ответственность. И этот праздник объединяет и медицинских сестер, и фельдшеров, и акушерок, и лаборантов, тех, кто обеспечивает уход за пациентами. Так что поздравляем с профессиональным праздником. У всех вас интересуемся. Можете ли вы делать уколы, можете ли оказать первую медицинскую помощь, и играли ли вы в больницу в детстве?
2: Так, Наталья пишет из Израиля нам, что муж рассказал, как в детстве, когда ему было 4 года, его сестре двоюродной, которая на 5 лет старше, они решили поиграть в больничку. Так. И не просто в больничку, а в гинеколога. Вот. Ну, так сказать, первое знакомство с телом. Что же делать?
1: Есть такое.
2: Потом Илья написал... Не Илья, вернее, написал, а Анатолий Потапович. Доктор пишет... это анекдот. Доктор, принимайте по одной из этих таблеток каждый день до конца жизни, и у вас все будет хорошо. Пациент, доктор, но здесь всего 7 таблеток. Доктор, да? Так, и еще с перехваченным от возмущения дыханием ночная сестра дежурного врача говорит: пациенты из 8-й палаты, я буду дальше обслуживать только в том случае, если и его правую руку упакуют в гипс.
1: Вот видите.
2: А нечего провоцировать.
1: Да, мы тут говорили, в школе были такие, я вспомнила, назывался санпост. И Любовь продолжает. У нас называли их санитарками. Я была ею. На руке повязка белая с красным крестиком. И маленькая сумочка белая через плечо тоже с красным крестиком. В ней йод, бинт и вата.
2: Да. И Двига Ивановна пишет, моя мама работала медсестрой, по ее стопам пошла и моя сестра, тоже стала медсестрой. Ну, а я с детства мечтала стать учителем, им же и стала. Уже лет в 6-7 усаживала подружек, сама изображала учительницу и строго говорила: дети, тише. Медицина совсем не мое. Сколько моя мама хотела научить меня делать уколы, я не смогла. Мне казалось, что иголка сломается. А еще юмор в том, что когда я уже работала учителем и встречала какую-нибудь знакомую тетеньку, то она спрашивала: ты же медсестрой работаешь? А моя мамочка была очень добрая, ее больные очень любили и уважали. Я всегда гордилась своей мамой. Друзья, ну а ваши сообщения, вот связанные с нашей темой, ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Вам счастливой дороги. Спасибо большое, что приемники настроили на «Рокс». Чтобы не было скучно, как всегда, от легких будней парочку анекдотов. Молодой отец в роддоме, значит, ожидает весь волнение, выбегает медсестра и приносит ему двух младенцев. И вручает так, значит, на одну руку положила, на вторую, а он стоит растерянный такой, она: «Поздравляю, папа, поздравляю вас». Он все равно растерянный, она такая: «Вас не пугает, что их больше одного?» Он такой: «Нет, ну что вы, это же мои дети». Она говорит: «Отлично, я сейчас бегаю за остальными».
2: Зачем же так вот из нянацку?
1: Поддержите этих, я сбегаю за остальными.
2: Да, ну и еще один анекдот. Врач очень сердится на медсестру, говорит: «Ну разве вы не можете писать свои кулинарные рецепты на другой бумаге? Ну вот кроме моих бланков. Ну что же это такое? Моему пациенту в аптеке опять приготовили ваш дурацкий гуляш». Ну что, друзья, теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженная столичных дорог в эти минуты оценивается в 4 балла. Есть затруднения на Кольцевой от Скорины до Дачной, на Независимости от Купалы до Победы, на Колоса от Хмельницкого до Калинина. Сложно проехать по Независимости от Купалы до Ленина, по Сурганово от Платонова до Богдановича, по Радиальной и Кабушкина от Амеленюка до Машиностроителей. Пробки наблюдаются на Долгиновском тракте от Выгодского до Щедрина, на Шаранговиче от Якубовского до Федорова.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем, как всегда, ваши сообщения. Ирина пишет: «Я всегда мечтала быть врачом, у меня и чемоданчик был с настоящими инструментами, играли с подружками, уколы делали всем куклам, а потом промыла глаза котенку и потеряла сознание. Но уколы делать могу, но только своим котам перелечила всех. Наверное, во мне умер ветеринар, а при оказании помощи главное не паниковать, и все получится». Золотые слова. Андрей прислал анекдот, и жена звонит мужу на работу: «Милый, вместо таблеток от поноса я положила тебе таблетки от нервов. Ты как, муж?» «Ну как, наложил штаны, но абсолютно спокоен». Угу. Спасибо, Андрей. Так, давайте дальше. Пойдем, Наташа пишет: «Ребята, детство – это детское отделение». Ну вот спасибо,
2: поняли,
1: теперь будем знать. Просто
2: да.
1: До этого нам написали, что работаю с детством и т.д. и т.п. Мы не совсем... Потому что иногда Т9 исправляет слова, и надо догадываться.
2: Плюс есть некоторые слова, которые употребляемы внутри, а мы, например, этого не знаем. Какие-то, знаете, тонкости. Как вот профессиональный сленг. Вы говорите «детство», а для нас детство что-то другое.
1: Да.
2: Но уже разобрались.
1: Так, Генрих пишет: «По случаю дня медсестры немного юмора. Это было, и это факт. Хотите верить, хотите нет. Кто-то лежал в больнице, назначили внутримышечные уколы. Утром приходит сестра, а с ней молоденькая девушка, практикантка, смотрит, как медсестра делает уколы, говорит: практикантка, практикантке поняла, отвечает: все поняла. На завтра приходит практикантка, делает мне укол. Я как больно подуй, она наклоняется, дует, в палате хохот гомерический, на завтра опять приходит с уколами, я спрашиваю: дуть будешь? Отвечает: не буду, дяденька. Опять хохот в палате, как-то было так». Ну, разыграли бедную девочку. Так, Роберта пишет: «Не только меня, но, думаю, и многих отпугивает мысль ставить уколы из-за страха, оставить внутри укола вместе с лекарством пузырьки воздуха. Сколько знаю, это может окончиться смертью для больного». Ну да, надо очень аккуратненько и шприцем постукивать и выдавить вот этот весь воздух лишний, конечно. Так. Людмила пишет: «А еще вспомнилась история, как в детстве были мы где-то в классе третьем. У одноклассницы дома в коробке жил птенец. Воробушка. Пришли мы однажды из школы, а он лежит вверх лапками. Мы с одноклассницей скорую помощь ему вызвали. Звонили туда. Нам не помню, что ответили, но точно не отмахнулись. Как-то лояльно обошлись, объяснили, вроде сказали, что раз он так лежит, то уже не смогут ему помочь». Но это важно, когда врачи вот так понимаем, потому что у врачей очень много дел. Они заняты, и вот находить на так-то еще, это, конечно, большое мастерство и честь и хвала таким врачам.
2: Да.
1: Ну что, друзья, теперь дурацкий вопрос. Это вопрос от Андрея. Мы подсмотрели, он утром прислал в утреннее шоу анекдот. Не знаю, ребята озвучивали, нет, уже смеялись, но нам хотелось бы найти ответ на этот вопрос. Вот Андрей пишет, значит: «Мне всю ночь снился мой рабочий день. Кто мне его оплатит?»
2: Да, кто рабочий день во сне оплатит?
1: Давайте пофантазируем. Опять-таки, ответы могут быть шуточные, а могут быть серьезные, аргументированные. Ждем их в Viber 33-699-102-1.
2: И, конечно, присылайте ваши ответы на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Вопрос от Андрея. Мне всю ночь снился мой рабочий день. Кто мне его оплатит? Петр Петрович пишет, его оплатит работодатель сна. Так, Денис пишет, с этим вопросом нужно обратиться к соннику. А Наталья написала, вот тебе и здрасте. Я же вам, Андрей, во сне отправила карту, на карту 500 рублей. Ну, сегодня во сне, посмотрите.
2: Как хорошо. А Сергей написал, к сожалению, это не оплачивается работодателем, так как это считается отдыхом, а не производственной деятельностью.
1: Угу.
2: Спасибо.
1: Владимир пишет, наверное, у Морфея нужно просить оплату. И Двига Ивановна пишет, наверное, тот, кто видел вас во сне в эту ночь, скорее всего, любовница, которой вы пообещали, что придете к ней и не пришли, или вы ей оплатили... Или вы ей оплатите как-то так. Придется вам выяснять. Наталья пишет, да. Полтергейст.
2: Еще одна Наталья написала, оплатит ваша нервная система, потому что такой сон сигнализирует о необходимости отпуска и отдыха от рабочих мыслей.
1: Да, это точно золотые слова. Инесса пишет, ну кто оплатит? Элементарно, утром проснетесь, ходите к начальству, объясните свой сон, потом в кадры, потом в бухгалтерию, потом вас еще куда-нибудь отправят, потом психоневрологический диспансер. Возможно, рабочий день не оплатят, но вот больничный точно. Андрей написал, надеюсь, сегодня приснится директору. У него и спрошу. Потом Виталий написал, обратиться в Министерство сна с письменным заявлением. Оплата во сне.

0: не должна поступить. Клавдия отвечает: там во сне будет продолжение. Вам там еще и надбавка будет, и премия, и расчет, к сожалению. Людмила написала: сон и оплатит. А Владимир: бог аид оплатит. Потом, если захочешь. А чего аид сразу?
1: Да.
0: А еще вы человек живет и здравствует. Ну. Чего уж. Ну, вот такие фантазии на тему.
2: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
3: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Радио «Рокс».

0: на двоих.
1: Дорожная обстановка.
2: Ну что, рабочий день позади, и в Минске наблюдаются серьезные пробки. Сервис Яндекс.Карты оценивает их в 7 баллов. Самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой, от дороги в Дрозды до Тимирязева, от Независимости до Дачной. Стоит Первомайская, Ульяновская, от Захарова до Ленина, Партизанский проспект от железнодорожного моста до Селицкого, Ванеева от Долгобродской до Партизанского. Сложно проехать сейчас по Смоленской от Захарова до Ленина, по Сурганово от Платонова до Независимости, по Козлово от Платонова до Золотой Горки. Пробки наблюдаются на Радиальной от Амеленюка до Партизанского проспекта, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской. Берегите себя и счастливого пути.
1: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кружится шар земной, или просто шутишь ты со мной?

0: Реклама.
1: Бел Авто Маркет.
0: Продажа авто.
1: Бел Авто Маркет.
0: Срочный выкуп.
1: Бел Авто Маркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
6: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
0: Радио «Рокс».
7: Когда-то бегал пацаном за той девчонкой,

0: Легкие будни.
1: Прежде чем распрощаться, вот еще есть сообщение от Анны, пишет: «Любимое радио, я с 1991 года работаю в медицине, свою работу люблю, все время работаю в операционной, я операционная сестра. Сначала работала в роддоме, а теперь в поликлинике, в хирургическом отделении. Работа интересная, мне нравится работать с пациентами». Ну, это прекрасно. Вот это очень важно, чтобы нравилось.
2: Спасибо большое. Дорогие друзья, мы прекрасно понимаем, что медсестры – это надежный тыл врача, потому что ни один врач не обойдется без медсестры. И медсестры какие есть, и палатные, там, и операционные сестры. То есть много-много-много медсестер, диет, сестры там, у которых у каждой своя функция, у каждой своя работа. Но, тем не менее, это профессионализм и милосердие. Это незаменимые люди, чьи руки дарят заботу, а сердце спокойствие. И ваш труд — это сочетание высокого мастерства, терпения и бесконечного неравнодушия к чужой боли. Спасибо вам за вашу работу, за то, что бережете здоровье пациентов и дарите надежду. Ваша работа, ваше терпение, вежливость, неравнодушие делают мир лучше. И мы рады, что сегодня мы можем вас поздравить в прямом эфире. Спасибо большое слушателям за ваши интересные истории. Ну, а я с вами еще не прощаюсь.
1: Как? Ты еще не прощаешься? А я уже буду прощаться, друзья. Антон Шелест желает всем нескучного, хорошего вечера.
2: Мы очень надеемся, что именно таким он и будет, потому что в 19 часов выходит народно-поздравительная программа «Был бы повод». И я вам там назначаю свидание. А «Легкие будни» всех благодарят. И, как всегда, говорят традиционно, до новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: К празднику Победы!
3: Победный залп по ценам!
2: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «белювелирторг.бай».
0: В Беларуси 6 вечера.

0: новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. Александр Лукашенко рассмотрел сегодня кадровые вопросы. Об этом сообщает агентство «Минск Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства. Так согласованы назначения в Гомельский горосполком и Мозырский райисполком. Президент также дал согласие на назначение Александра Осаковича генеральным директором Белорусского металлургического завода. Ранее он был заместителем руководителя БМЗ, а потому в целом знает специфику предприятия. В Беларуси начались учебные сборы с военнообязанными территориальной обороны. Проводят их с целью комплектования территориальных войск двух районов страны – Лепельского и Чашнинского Витебской области. На сборах восстановят навыки командного состава в управлении подчиненными, а также подготовят военнообязанных к выполнению задач территориальной обороны. Белорусов предупредили, мошенники могут представляться переписчиками населения. Белстат призывает к бдительности. Там настоятельно рекомендовали не сообщать личную информацию незнакомым людям, которые представляются сотрудниками по переписи, а также не переходить по подозрительным ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, которые могут быть связаны с переписью. В случае возникновения любых сомнений или подозрительных ситуаций следует незамедлительно обращаться в милицию. В Национальном статистическом комитете напомнили, что предстоящая официальная перепись населения состоится в 2029 году. Международный союз современного пятиборья объявил о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов, и с 9 июня они смогут выступать на соревнованиях под эгидой этой организации в национальной форме с государственным флагом и гимном. Об этом решении сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси. На ближайшем этапе Кубка мира, который стартует в Болгарии 13 мая, наши атлеты еще будут вынуждены соревноваться в нейтральном статусе, а начиная с этапа в Будапеште, запланированного на июнь, все ограничения будут полностью сняты. Это решение стало очередным шагом по возвращению белорусского спорта на международную арену после многолетнего перерыва.
1: Новости компаний.
0: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка».
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгитрамета.
1: Добрый вечер.

0: наши песни.
1: Глаз твоих зеленых

0: Дорожная обстановка.
1: Ну что, рабочий день позади, и в Минске наблюдаются серьезные пробки. Самая сложная ситуация сейчас по традиции на кольцевой от Чижевских до Кижеватова, от независимости до Дачной, от поселка Зацинь до дороги в Дрозды. Стоит партизанский от железнодорожного моста до Ангарской, независимости от Комсомольской до Победы, Первомайской, Ульяновской от Захарова до Ленина. Пробки есть на Ванеевой, Денисовской от Рокоссовского до Мельничного переулка, на Ленина от пешеходного моста до независимости, на Червяковской и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной. Берегите себя и хорошего вечера.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фаз».

0: Наши песни.
1: С добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Макс. Будем вместе.
1: Как неспокойно на душе, и память оживи, что так давно прошло уже, но сердце не остыло. И хочется поверить вновь, что ты слезу уронишь, и нашу первую любовь однажды тоже вспомнишь.

0: жизни жду.
1: Реклама.
2: Белл Авто Маркет.
1: Продажа авто.
2: Белл Авто Маркет.
1: Срочный выкуп.
2: Белл Авто Маркет.
1: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: огромными скидками в Бельювелирторг и Кристалл. Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт Бельювелирторг.бай.
1: В Беларуси 7 вечера.

новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Первый централизованный экзамен пройдет в Беларуси уже 26 мая. Что можно и нужно брать с собой в аудиторию, за что могут удалить с экзамена, рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Прежде всего, важно не забыть взять с собой паспорт, а также пропуск. Обязательно с собой должна быть гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами. Если абитуриент сдает физику или химию, можно взять на испытание простой калькулятор. В гардеробе придется оставить телефон, смарт-часы и фитнес-браслет, за исключением медицинских устройств. Также не стоит брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты и электронные книги. Шпаргалки, конспекты и справочники тоже под запретом, как и транспортиры, логарифмические линейки и циркули. В преддверии Дня семьи в Беларуси стартовала Единая республиканская неделя консультирования «Все для семьи». До 15 мая консультации будут проводиться ежедневно с 9 до 10.30. Их будут давать в территориальных центрах социального обслуживания, областных, городских отделах Фонда социальной защиты населения. Специалисты проконсультируют по трудовым отношениям, охране труда и занятости, по назначению пенсий, пособий, семейного капитала. Все желающие смогут обратиться по единому городскому номеру 371-03-71. В Минске проверяют автобусы и маршрутки. Как рассказали в ГАИ, до завтрашнего дня включительно в столице проходит

0: Профилактическое мероприятие по контролю за пассажирскими перевозками автобусами. Инспекторы обращают внимание на два основных момента – техническое состояние маршрутного транспорта и соблюдение правил дорожного движения водителями. Если нарушения найдут, к ответственности могут привлечь не только самих водителей, но и должностных лиц, которые отвечают за допуск водителей или транспорта к участию в движении. Так что штраф грозит не только тем, кто за рулем. Сотрудники наркоконтроля в ходе интернет-разведки выявили предложение о продаже запрещенных веществ в Лиде. В результате дальнейших мероприятий распространителя задержали. Оптовым курьером оказался 14-летний школьник. Восьмиклассник нашел предложение заработка менее месяца назад. При нем и в тайниках было обнаружено изъято свыше 400 граммов опасного психотропного вещества. Теперь мальчику грозит до 15 лет лишения свободы, так как ответственность за незаконный наркосбыт наступает с 14 лет.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгитрамета.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Большой-большой привет всем, кто слушает Радио Рокс. В эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод». У микрофона я, Валентина Лосовская. Думаю, поводов у вас сегодня обратиться в нашу программу просто предостаточно. Так что не теряйте времени и присылайте ваши сообщения с приветами и поздравлениями на наш Вайбер 33-699-102-1. Укажите имя адресата и сами не забудьте подписаться в конце. Ну и обязательно проверьте сообщение, чтобы все было верно и правильно. Главное, пишите все в одном сообщении, не делите на мелкие, чтобы в потоке вот этих самых сообщений ваше не улетело и не осталось незамеченным. Так что все проверьте, присылайте. Ну а мы с удовольствием озвучим все ваши сообщения в прямом эфире. Давайте дарить радость людям вместе с Радио Рокс. Улыбнитесь, мы начинаем.

0: программе «Был бы повод».
1: И первое поздравление в нашей программе отправляется в город Гомель, потому что именно там сегодня отмечает свой день рождения замечательный человек, молодой, активный, энергичный, успешный Сергей Сергеевич Емельянов, главный энергетик унитарного предприятия «Алкопак», и все родные и близкие, жена Алена, дети Ярослав и Ульяна, а также друзья и коллеги поздравляют именинника с его днем и желают счастья, благополучия, удачи во всем. Желают оставаться таким же прекрасным человеком с хорошими качествами и хорошими поступками. Пусть личная мощь не иссякает, напряжение будет только приятное и творческое. К поздравлениям также присоединяется отставной, но такой же активный коллега Владимир Аркадьевич Богданик. Уважаемый Сергей Сергеевич, ну и Радио Рокс не отстает от поздравлений и не остается в стороне. Мы тоже всей командой поздравляем вас с днем рождения. Мы знаем, что вы находитесь в прекрасном возрасте, мужской силы и стального здоровья. Поэтому желаем вам постоянной удачи. Желаем успеха во всех делах. Пусть ваша жизнь будет насыщенной, яркой, благополучной. А рядом всегда будут верные друзья и любимые люди. Крепких вам нервов, масштабных побед и реализации всех ваших планов. С днем рождения!

Дорогой Рокс, так получилось, что у обеих жен, двух моих двоюродных братьев, Елены Васильевны Гадюка и Натальи Александровны Богданик, профессиональный праздник – День медицинской сестры. Всю жизнь они в этой профессии и верой, и правдой служат любимому делу. Дорогие мои Наташенька и Леночка, примите искренние поздравления и пожелания. Я не понаслышке знаю о вашем режиме и графиках, о вашей загруженности и отдаче. Пусть ваша работа будет для вас источником дохода, удовольствия и удовлетворения. Пусть у вас будет побольше времени для отдыха в кругу ваших семей, детей и внуков. Пусть искренняя благодарность ваших здоровых пациентов сияет улыбкой на ваших довольных лицах, достойных вам зарплат и премий, а также крепкого здоровья и благополучия. Ну и, конечно, почаще нам всем собираться за большим семейным столом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников – Валентина Лосовская.
2: Здравствуйте, Радио Рокс. Хочу передать привет своему брату Денису, племяннику Алешеньке и деду Казимиру. Надеюсь, у вас все хорошо. Не болеете и чувствуете себя бодро. У меня все хорошо. На турбазе у друзей каждый день коротаю время. В целом все хорошо. Наташа улетела в Грузию, сейчас в Тбилиси. Всего вам доброго, написал Саша. Видите, друзья, как это мило. Наше радио передает такие послания родным и близким. И всем сразу на сердце становится тепло. И сейчас станет тепло на сердце, и будет улыбка на лице Игоря Петровича Павлова. Потому что вас, уважаемый Игорь Петрович Павлов из города Горки, поздравляют все родные и близкие. Послушайте, что они пишут. Здравствуйте, Радио Рокс. Мы всегда слушаем ваше радио и всегда всех поздравляем. А сегодня у нас тоже есть повод поздравить Павлова Игоря Петровича из города Горки с днем рождения. Мы желаем ему крепкого здоровья, счастья и всего самого хорошего. Он самый лучший. Руки у него золотые. Любим его всем сердцем, написала сестра Зинаида и ее семья. Уважаемый Игорь Петрович, мы искренне желаем вам оставаться таким же замечательным человеком, своими золотыми руками создавать что-то прекрасное и невероятное, сохранять всегда крепкое здоровье, хорошее настроение. Ну и спасибо, что свой день рождения отмечаете вместе с нашим радио, Радио Рокс. Так что мы не будем переживать и вам советуем, Игорь Петрович, ни о чем не переживайте. С днем рождения!

0: программе «Был бы повод».
1: И сейчас в нашей программе просто поток сообщений и поздравлений с профессиональным праздником. Не буду терять времени и постараюсь их все сегодня озвучить. Дорогие ведущие Радио Рокс, сегодня хочу поздравить медицинских сестер Гродненского областного кардиологического центра, которые работают в оперблоке. Хочу пожелать им крепкого здоровья, счастья, любви и много-много терпения. Вы лучшие. Милые медицинские сестры Гродненского областного кардиологического центра оперблока. Конечно, вам низкий поклон за вашу работу и вам самим крепчайшего здоровья, выдержки и всего самого-самого доброго. Здравствуй, дорогой Рокс, поздравляю медицинских сестер с праздником травматолога ортопедического отделения Могилевской областной детской больницы. Хочу пожелать женской нежности, мужского терпения, детской доброты и искренности, а еще выдержки, мудрости и всегда отличного настроения. Такое поздравление от старшей медсестры. Уважаемые и любимые Радио Рокс, слушаю вас прямо сейчас. Хочу всех медицинских медсестер поликлиники 11 города Могилева поздравить с праздником, с Днем медицинской сестры. Желаю им счастья, здоровья, это самое главное. А также желаю семейного благополучия и всего самого наилучшего. Регистратор Наталья Рыжук. С праздником медицинской сестры поздравляю всех медсестер 10-й городской клинической больницы отделения неврологии. Желаю здоровья крепкого, сибирского, долголетия кавказского, удачи, успехов, уважения, улыбок, радости, красоты, доброты. Будьте счастливы и любимы. А еще здесь работает медбрат Башим Нурбаев. Его также поздравляем с праздником. С уважением, Соловьева Светлана, постоянный клиент отделения неврологии. Дорогой Радио Рокс, хочу поздравить медицинских сестер Чаусов, Росинка, дом социального пансионата, Ковалева Марина, Дундина, Анастасия Геннадьевна, Шумова Анна, Климова Ирина. Я с 2023 года живу в Чаусах, Росинка, дом социальный пансионат. Я хочу поздравить от всего сердца, от души, поблагодарить за их труд, за их работу и сказать огромное спасибо. Поздравляю их с праздником, и пусть этот день принесет им только радость, счастье, и чтобы они никогда не грустили, и все у них было хорошо. Ну что ж, милые медсестры, принимайте персональный музыкальный подарок от Радио Рокс и Алексея Чумакова.

Здравствуйте, уважаемые роксовцы! С вашей помощью хочу отправить этот теплый привет одной очень красивой девушке. Любови Константиновне Лухвич. Милая моя, хорошая моя, самая сладкая земляничка. Хочу пожелать тебе хорошего вечера, чтобы на душе царил покой и гармония. Насладись временем уюта, абсолютного счастья, когда никуда не нужно бежать. Превосходного настроения тебе, моя родная, и теплоты с уважением на всю жизнь. Климов Игорь. Любовь Константиновна. Господи, ну что может быть лучше? Обязательно будет музыкальное подтверждение. Но у нас еще много сообщений. Но знаете, вы самая счастливая, Любовь Константиновна. Игорь Климов, молодец. Сегодня отмечает свой день рождения милая, очаровательная, классная и прекрасная Ольга Половеня из агрогородка Гудевичи. Хочется пожелать тебе только самого доброго и светлого. Много-много радости, любви и счастья. Пусть родные и любимые люди будут рядом. Ты шикарная, с огоньком. Женщина эффектная, заботливая мама, любящая жена и просто хороший человек. Всех благ и с праздником тебя, Лёля. Добрый вечер, дорогой Рокс. Мы родители своей прекрасной, талантливой и самой лучшей в мире доченьки Дианы Геннадьевны Леневской. От всего сердца поздравляем нашу Дусеньку, так как мы ее называем уже 22 года, с днем рождения. Дана наша учится в музыкальной академии на третьем курсе и поет в заслуженном коллективе «Куполинка». Наша дорогая девочка, будь всегда самой счастливой, твоей мама, папа и все родные. Мама, милая мама, принимайте поздравления в день рождения вашей прекрасной Даны. Вот просто Богом дана вам ваша девочка. Огромного-огромного счастья вам обеим. Папе, как всегда, жму руку и желаю огромного-огромного счастья всей семье. А вам, Дана, Дусенька, мечтать и ничего не бояться. Идти вперед, потому что вы в таком красивом романтическом возрасте, когда весь мир покоряется вам, все цветы к вашим ногам, и мысли ваши, и чувства устремлены вперед, и пусть каждый шаг будет с любовью. Любимые роксовцы, посылаю сообщение из славного города Быхова. Сегодня день рождения моей прекрасной младшей подруги, коллеги, которую я считаю своей сестрой, Стельмах Светланы Михайловны, которую я очень сильно люблю. Это замечательный человек с широкой душой, добрым сердцем, прекрасная мама, бабушка, верная жена. А еще она очень талантливый педагог, которая подготовила много солистов, дала им путевку в жизнь. Многие из них стали лауреатами и дипломантами городских и международных конкурсов. Ни один праздник в городе не обходится без участия группы «Фантазеры», которую руководит Светлана Михайловна. Хочется от всей души с вашей помощью поздравить на всю страну нашу Светлану Михайловну Стельмах. Дай Бог ей здоровья, творческих успехов и многое лето. Пусть ей во всем сопутствует удача и простого женского счастья. К моим поздравлениям присоединяются сын Сергей Сутурин, моя дочь Елена, зять Крейг из Уэльса и, конечно, я, ваша постоянная слушательница, Сутурина Людмила Аркадьевна.

0: повод. Программа для ваших праздников.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие любимого радио «Рокс». Спешим поздравить на всю страну с Международным днем медицинской сестры всех медсестер 3-й городской детской клинической больницы, а также медсестер приемного отделения, старшую медсестру Ольгу Владимировну Голодок, медсестер Сташинин Елену, Дукорскую Марию, Санкович Кристину, а также старшую медсестру физиологического отделения, физиоотделения Спеченок Елену. Девочки, вы лучшие. Ваша работа по-настоящему нужна и очень важна. Любите свое дело. Получайте удовольствие от работы. Благодарных вам пациентов, легких дежурств, быстрых смен, теплых отношений в коллективе и, главное, крепкого здоровья, радости, профессиональных и личных успехов, мирного неба над головой и любви. Добра вам, хорошего весеннего настроения с праздником. И для наших девчонок пусть прозвучит самая лучшая песня. Обязательно прозвучит песня, девчонкам понравится. Коллектив приемного отделения 3-й городской детской клинической больницы города Минска. Дорогие роксовцы, хотим поздравить главную медсестру Светлану Леонидовну Андрушко и всех медсестер Минской областной детской клинической больницы и поликлиники с Днем медсестры. Успехов вам и уважения, признания и благодарности в ответ на ваше важное дело. Крепкого здоровья, жизненных сил и энергии. Пусть в жизни будет столько же добра, сколько вы ежедневно отдаете другим. Будьте и дальше профессионалами. Вы лучшие. С уважением, коллеги. Огромная просьба поздравить днем медицинской сестры моих дорогих помощниц, медицинских сестер Центральной поликлиники МВД. Дорогие коллеги, желаю вам в ваш профессиональный праздник тепла и спокойствия в ваших сердцах, почета и успеха на работе, любви, понимания в семье и цветущего настроения. Спасибо за ваш бескорыстный труд, за истинное служение профессии, за вашу доброту и милосердие. С праздником! Главная медицинская сестра Валентина Брониславовна.

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».
1: Дорогие друзья, а сейчас мы с вами все перенесемся в Гродно, потому что там в одной семье, ну просто-таки тройной праздник. Дорогой Рокс, мы пишем вам из Гродно. У нас сегодня тройной праздник, день рождения у нашей мамы Натальи Михайловны Журун, ее невестки Светланы и внучки Екатерины. Мы желаем крепкого здоровья, женского счастья, благополучия и всегда хорошего настроения. Мы их сильно любим и крепко обнимаем. Вот так вот, представляете, в один день три дня рождения. Это ж какое тройное счастье в семье. Как вам повезло, девочки, уж простите, хочется именно так вас называть, и это тот случай, когда вы законно можете сообразить на троих. Мы, наверное, все, кто слушает радио «Рокс», вот такой в тройной степени поздравляем вас с этим прекрасным праздником. От души желаем оставаться вам красивыми, женственными, счастливыми. Пусть ваши глаза всегда сияют без причины. Пусть вам дарят заботу и внимание, и вы будете купаться в этой заботе и внимании. И точно так же дарить друг другу эту заботу и внимание. Внучка будет дарить заботу и внимание бабушке, невестка свекрови, а свекровь будет дарить внимание и внученьке, и невестке, и все будут счастливы. Поэтому наслаждайтесь каждым прожитым мгновением, и вот этим мгновением в том числе. Пусть будут все ваши самые сокровенные желания. Зажигайте свечи на ваших тортиках, объединяйтесь, загадывайте. Все это обязательно исполнится. Крепкого вам здоровья, благополучия в семье, душевного спокойствия и, конечно, настоящего женского счастья. Подпись в сообщении, которое пришло на наше радио, была вот такая. Мы сейчас вас слушаем и сидим за семейным праздничным столом и ждем поздравления. Но вот, уважаемая Наталья Михайловна, Светлана и Екатерина, поздравление прозвучало. Теперь самое время вам вставать из этого праздничного стола и потанцевать.

поправлять свое здоровье в медицинских учреждениях, в санаториях, где-то дома, не переживайте. Вы обязательно поправитесь. Положительные эмоции помогают восстанавливаться и выздоравливать.

Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгии.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Радио Рокс.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выкупа.
3: В Беларуси 9 вечера.

Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белки Трамет.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: белой ночью.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: В Беларуси 10 вечера.

0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белки. Китромета.
1: Добрый вечер, Радио.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Семья, жена и теща, мать твоя, и кактусы политы на окне, а где-то там, да с косачами роща, которая ночами снится мне.

городская, кипучая, как в чайничке вода. И люди, радостно мечтая, бегут, бегут, а сами не знают куда.

за турникетом, там, где свет, свет, свет, свет, свет. Душа по воде в память рвет, льет мед, мед, мед.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 11 вечера.

0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 выше нуля. В Бресте завтра около 13 с плюсом, в Витебске 17-19 градусов, в Гомеле до плюс 18, в Гродно около 12 выше нуля, в Могилеве воздух прогреется до плюс 17. Во всех городах вещания Радио Рокс прогнозируются дожди, местами с грозами. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгитрамета.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

Может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных, чтобы боль и обиды смывали, тихих радостей самых земных,

0: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду.

я бежал твоим букетом дорожа, и, запутавшись в соборах, колесил, кровь хлестала из разодранной щеки.

0: В Беларуси полночь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Доброй ночи! Радио Рокс.

дедом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

Диана потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

зиму и куда-никуда. Просто так убегу повидаться с тем, чего не видал никогда.

дороги домой. А потом ненароком

0: дороги домой.
1: Радио «Рокс» на своей волне.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: Расправляя крылья, мы летим. И вдыхая счастье, обретаем. И горя в огне, мы не горим.

лгала, давая мне понять, что не нужно мне питать надежду. А я так хочу тебя обнять.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

Вечер жмется в стекло, над оврагом тумана полет. Руль привычный в руках, и дороги река под колесами тихо плывет. Не трешься,

стали мысли легки, и огней маяки мне подскажут крутой поворот. Я к тебе возвращусь, и усталость, и груз мне машина с пути не собьет. Не трешься, не грусти,

клонит кроны берез. Ветер знает работу свою, и кружится листок.

Я всегда возвращаюсь. Остальное все дорожная пыль.

0: Ты можешь воскресить меня и убить снова.
1: Взглядом, только взглядом, и сердце мое рвется из груди.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –